Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди с грозами. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от 10 до 13 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди и ливни, возможны грозы. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 11 до 13 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что намерены изменить в законодательстве и почему не стоит слишком долго спать.
0: Новости.
1: Цена возведения квадратного метра жилья с господдержкой не должна превышать один показатель в Беларуси. Об этом заявил президент нашей страны. По его словам, речь идет об уровне среднемесячной зарплаты. Глава государства подчеркнул, что при соблюдении такого требования компаниям необходимо обеспечить достойное качество домов и квартир. Также Александр Лукашенко уверен, сроки возведения зданий должны оставаться в пределах установленных нормативов. Правила рекламы азартных игр планируют ужесточить в Беларуси. Соответствующий законопроект разрабатывает Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Документ содержит ряд потенциальных корректировок. Например, власти намерены запретить продвижение игорных заведений за счет уличных баннеров и материалов в общественном транспорте. Также в рекламе предлагают ввести обязательное предупреждение об отсутствии гарантии выигрыша.
0: К новостям в мире.
1: Население Германии все меньше доверяет действующему правительству страны. Об этом заявил канцлер европейского государства Фридрих Мерц. Он признал, что возглавляемая им правящая партия теряет популярность избирателей. По словам политика, немцы разочаровались во фракции и все меньше верят, что она может обеспечить общественную справедливость. Напомню, правящая партия Германии практически проиграла на выборах в местные органы власти уже в двух регионах страны. К новостям регионов. Делегация Минобласполкома находится с рабочим визитом в Ферганской области Узбекистана. Представителей центрального региона возглавляет руководитель администрации Алексей Кушнаренко. Например, он уже провел переговоры с коллегой Хайрулло Базаровым. Стороны обсудили возможности усиления торгово-экономического взаимодействия между своими регионами. Итогом обсуждения

0: Последней стало подписание соглашения о сотрудничестве между Минской и Ферганской областями. И в завершение выпуска. Сон дольше 8 часов ускоряет старение организма. Так считает международная группа ученых. Они изучили привычки и состояние десятков тысяч человек из Великобритании. Исследователи пришли к выводу, что оптимальный период отдыха для людей составляет от примерно 6,5 до 8 часов. Большее или меньшее время сна обычно были связаны с повышенным риском возникновения ряда заболеваний. Тем не менее, ученые подчеркивают, результаты их работы нужно подтвердить в новых экспериментах.
1: Курсы валют.
0: Курсы доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
1: Ну что же, Минск, доброе утро! Доброе утро! Сегодня среда, экватор недели, уже не понедельник, но плохие новости, еще не пятница. Поэтому, друзья, держимся вместе.
2: В студии Юлия Умарова и Женя Тихонов, ваши бессменные настройщики нового дня. И да, мы снова здесь, чтобы сделать это утро чуть легче, чуть добрее, чуть позитивнее.
1: Кстати, Юлия Умарова, а ты знала, что среда — это день, когда лучше всего ничего не форсировать?
2: Это как, Женя Тихонов?
1: Ну смотри, Юлия Умарова, психологи говорят, в среду мозг работает в режиме экономии. Так что, если хочется просто смотреть в окно, это не лень, это ваша биология.
2: Отлично, Женя Тихонов. Тогда я официально разрешаю всем нашим слушателям сегодня немного полениться. С научным обоснованием, между прочим.
1: Да, но однако все-таки есть одно важное дело, которое все-таки сделать стоит.
2: Ну и какое же?
1: Ну, оставаться на нашей волне, конечно.
2: Это обязательно, конечно. Настраиваемся на лучшее и поехали уже смотреть прогноз погоды.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромета, в Беларуси сегодня ожидается погода облачная с прояснениями. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха утром и днем от плюс 10 до плюс 16.
2: Минчан сегодня ожидает облачная погода с прояснениями, временами дождь. Вероятность осадков более 90%. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха утром от 10 до 12, днем до плюс 13.
1: Не отнять, не добавить, это осень прямым текстом, как она
2: пора
1: есть.
2: Пора принимать.
1: Да, мы все-таки
2: факт.
1: Как-то пытались ее морально еще отодвинуть от себя, но, видимо, не получается. Оно даже и к лучшему. Главное, чтобы любое утро начиналось правильно. И вот как мы поступим в этом часе.
2: Да, лучший день начинается с планирования, конечно же. Поэтому, как пережить экватор недели, нам подскажут созвездия под конец часа. Не пропустите и не проспите свой прогноз.
1: И не проспите тоже, да-да-да. Поможем также украсить ваш дом так, чтобы даже осень была теплее. К середине часа готовьте блокноты и пометки.
2: Я уже заинтригована. И также обсудим новость, что он сделала то, чего не делала годами. Ну, потому что Трамп едет. Оставайтесь с нами, скоро расскажем сплетни из мира политики.
1: Ну что же, вставай, поднимайся, рабочий народ. Минская волна зовет в новый день под музыку.
0: Наши на Минской волне.

0: Разбор полетов.
1: Итак, 7 часов 18 минут, не спать, подниматься. Пока мы вот спали, видели какие-то сны, в Нью-Йорке завершается подготовка к главному политическому событию осени – выступлению Дональда Трампа на Генассамблее ООН.
2: О, да.
1: И если в прошлом году визит едва не обернулся конфузом, то сейчас в секретариате, кажется, дежурят не только дипломаты, но и лучшие инженеры города.
2: Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик. Господи,
1: да.
2: Как Джунджу. Накануне отчитался. Все проверили и перепроверили. Речь идет не о резолюциях по Ближнему Востоку, а об эскалаторах.
1: Да-да,
2: тем самых механических лестницах, которые в 2025 году вероломно остановились под ногами американского лидера. Будто в мире проблем нету.
1: Ой, это вообще смех. Контекст, который нельзя забыть. Напомним, в прошлом году Трамп, поднимаясь в зал заседаний вместе с супругой своей Меланией, застрял на эскалаторе, а затем, словно по законам жанра, во время его речи отказал телесуфлер. Президент США тогда назвал это подстроенным и, судя по всему, не забыл. Так что же там изменилось за год? Они его залатали, этот эскалатор?
2: Ну, смотри, теперь для американской делегации были созданы особые условия. Ну, вот им прям так в жирных кавычках особые условия.
1: Да.
2: Главное новшество — это отдельная кабина для работы с телесуфлером. Видимо, чтобы у Трампа больше не было соблазна обвинить мировое общество, ну, скажем так, в саботаже.
1: До чего дошел прогресс? Ситуация напоминает анекдот. Осталось только, чтобы сам Трамп не перепутал никакие кнопки. В общем, ждем выступления. Если эскалатор снова встанет, это будет уже не техническая накладка, а полноценный мем вообще этого века.
2: Да, ну а пока ООН, кажется, впервые за долгое время проверяет работу чего-то более тщательно, чем работу совбеза.
1: Знаешь, Женя, да. А давай тоже пойдем и проверим, готова ли наша, например, редакция к осени. Да и с вами поделимся, не переживайте, как привести дом к осеннему знаменателю.
2: Да, что реально стоит сделать, пока вы не включили нам отопление и не начался сезон хандры, мы расскажем через несколько треков.
1: И никаких не могу, хотя Роско это призывает делать.

0: на Минской волне.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее.
2: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
3: Сашка, выходи скорей.
2: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
4: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Саш на связи.
1: И вот смотришь в окно, и вроде вчера еще по ощущениям август было, сегодня утром уже хочется совсем из пледа не вылезать где-нибудь до апреля. Если честно, у меня сегодня это сделать почти что удалось.
2: Ну, наконец-то ты это признал. Я тебе говорю, осень — это не повод грустить, это повод утепляться просто красиво. И
1: подожди,
2: все.
1: Я в этом плане не особо сильно разбираюсь. Это ты у нас, девушка, красивая, отвечаешь за такие моменты. А как это вообще
2: даже
1: красиво?
2: Даже не буду спорить с тобой. Ну, смотри, первое — это текстиль. Например, легкие летние чехлы для подушки — до свидания. Убираем антресоли, достаем крупную вязку, вельвет, можно даже искусственный мех, что тебе больше нравится. И цвета не бледные, а терракота, горчица, олива, бордо, чтобы глаз радовался, а не спрашивал, там, вот отголоски лета напоминал какие-то.
1: То есть мы сейчас будем декорировать наш дом. Хорошо, хорошо. Ну, допустим.
2: Да-да.
1: Хорошо, я запомнил. То есть, по факту, мой диван окажется, будет выглядеть так, будто мне его обнять захочется, или что?
2: Ну, а что, тебе такое не нравится, зато уютно, понимаешь, ковер можешь постелить тоже у кровати, чтобы ноги не мерзли и не казались холодного пола.
1: Кот и собака линяют обычно, поэтому мне, в принципе, ковра это и не надо. Ну, в принципе, логично.
2: Лишним не будет.
1: Ну, и мне кажется, даже и свет будет яркий, слишком неправильный этим сезоном.
2: Яркий не надо, лучше какой-нибудь теплый, спокойный, а лучше свечи взять вообще ароматические, с какой-нибудь корицей, ванилью, хвоей. Печеное яблоко, кстати, очень вкусное. Зажег, и ты уже как будто в гостях у какой-нибудь бабушки. Только без вопросов, а когда замуж и так далее.
1: Да, а что если бабушка — это я?
2: Тогда тебе тем более нужна гирлянда. Жень, мягкая, теплая, на окно или на зеркало повесил. Вечером включил, и все, верхний свет можно вообще не трогать. Наслаждаться этой жизнью и осенью.
1: Ну, я так понимаю, что все-таки немного осеннего настроения в виде каких-нибудь листьев, шишек тоже можно добавить в домашний декор.
2: Пожалуйста, если есть желание. Ветки с рябиной, сухоцветы мои любимые, хлопок, гортензии. В глиняный кувшин это все ставишь или обычную банку. И уже красиво, понимаешь? А шишки и желуди вешай не на двери, а на зеркало в прихожей или над кроватью. Так быстрее домовой к тебе придет. В общем, смотрится это все прекрасно в осеннюю пору. Почему нет?
1: Ну, слушай, ну а если, допустим, у меня ни венка, как бы особо сильно и желаний нет.
2: Ни кувшина? Ну тогда просто все, покупай плед и будет тебе счастье.
1: Ну и какао хорошо налью, так уж и быть. Вот это я понимаю, осенний минимализм. Ну что же, пожалуй, стоит заняться сегодня вечером поиском вельвета.
2: Да, все, ищем вельвет и захватываем с собой свечу с корицей, потому что же завтра четверг, да, нужно уже готовиться. Свечу с корицей же зажигаю, настроение и деньги призываю.
1: Вот и отлично. Вроде как бы и продекорировали дом, и денежки призвали. Все, как мы с вами
2: все
1: любим.
2: Все по фэншую.
1: Да, на самом деле отличный способ немножечко разнообразить свой домашний интерьер. Ну а сейчас мы разнообразим вашу утреннюю палитру еще одним блоком музыки на МВ-радио.

0: Гороскоп на удачу.
1: Ой, в такую погоду, конечно, не хочется сетовать на нее, но знаете, что хочется узнать, когда там солнце выглянет, да, хотя бы. Ну или что звезды нам приготовили в эту среду, или когда уже включат отопление. Вот бы нам небесная канцелярия давала ответы на эти вопросы.
2: Ну, мне кажется, по поводу включения отопления говорят немножко другие инстанции, нежели небесная канцелярия.
1: Вот жаль.
2: Ну вот предсказание на день для каждого знака зодиака, это уже у нас на руках, мы готовы вам представить. Начнем с Овнов. Сегодня вы почувствуете прилив энергии, что поможет вам решить важные вопросы. Однако не забывайте о том, что требует времени.
1: Да, не торопитесь никуда, все к вам придет обязательно. Тельцы, этот день подходит для размышления и анализа своих текущих целей. Постарайтесь избегать лишних трат и отложите покупки на потом, на какие-нибудь выходные.
2: Сегодня у нас день без покупок, тельцы. Близнецы, вы можете почувствовать себя на высоте, и это хорошее время для реализации творческих проектов. Так что творите.
1: Реализовывайтесь, близнецы. Мы только за, и мы только с вами. Раки, старайтесь сохранять баланс между работой и отдыхом. Сегодня вам захочется немного уединиться, чтобы подумать о важных вещах.
2: И это тоже надо. Львы, день будет удачным для общения с друзьями и коллегами. Возможно, вам удастся наладить старые связи. Неплохо.
1: Девы, вам стоит обратить внимание на свою работу и обязанности. Возможно, придется решить несколько сложных вопросов. Но ключевое, вы их решите.
2: Да, главное, чтобы все было по плечу. Весы, день подходит для саморазвития и работы над личными проектами. Не бойтесь экспериментировать и пробовать новые подходы.
1: Так держать,
2: даже весы, если это новый подход к кофемашине.
1: Отлично. Скорпионы, день для укрепления связи и доверия. Будьте честны и открыты, это поможет избежать недоразумений.
2: Стрельцы, сегодня вам удастся найти дополнительный источник дохода или улучшить свою финансовую ситуацию.
1: Отлично. Козероги, в этот день вы будете особенно целеустремленны. Ваши усилия принесут плоды, и вы получите признание.
2: Водолеи, день подходит для саморазвития и работы над личными проектами. Поэтому не бойтесь экспериментировать, ну и как бы искать новые
1: тоже
2: пути.
1: Ройте какие-то каналы,
2: а
1: да.
2: Почему бы и нет?
1: Авось к чему-то придете, водолеи. И рыбы, день будет благоприятным для того, чтобы заняться своим личным делом. В это время важно слушать свою интуицию. Она поможет вам избежать ошибок. Но дела никто не отменял, поэтому слушаем звезды, берем зонт и вперед на работу по делам.
2: Ну, в принципе, такой вот перемежечный день у нас сегодня. Среда и такой же гороскоп. Не всегда однозначный для всех, но, по крайней мере, он живой, как и мы с вами. Ну, а что мы с вами хотим? Конечно же, больше музыки на МВ Радио. И, конечно же, выпуск новостей.
1: Доминик Джокер поет, что плачут небеса, но мы, друзья, не плачем. Мы платим, во-первых, Артему Титову. Он скоро нам придет и новости принесет.
2: Он же потребует деньги. Зачем ты сказала?
1: У нас сегодня аванс, сегодня можно. Гуляем на все.
3: Я так

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
5: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 11 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, какое решение приняли власти Беларуси и насколько полезна черника.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил лидеров Саудовской Аравии с Национальным днем. В эту дату далекое государство празднует свое формирование из разных племен, шейхств и эмиратов в начале прошлого века. Глава нашей страны уверен, что сейчас официальный Эр-Рияд достиг значительных успехов в экономике, политической, социальной и культурной сферах. Александр Лукашенко отметил, что Минск желает усиливать сотрудничество с королевством во многих сферах. Президент подчеркнул, что Беларусь всегда готова выступить надежным партнером для Саудовской Аравии. Максимальные отпускные цены на лекарства скорректировали в Беларуси. Соответствующее постановление приняло Министерство здравоохранения. Документ затрагивает различные препараты отечественного производства. Также правовой акт коснулся механизма формирования стоимости газообразного и жидкого кислорода. Цена ресурса теперь должна учитывать плату за заправку баллонов, их погрузку и разгрузку.
0: Новостям в мире.
1: Дания, Гренландия и США подписали новое соглашение. Договоренность подразумевает усиление военного присутствия официального Вашингтона на острове. Например, Белый дом получает право открывать новые базы в регионе. Также американские суда, беспилотники и самолеты имеют там полную свободу передвижений. Кроме того, Гренландия обязалась соблюдать соглашение и остаться в НАТО, даже если получит независимость от Дании. К новостям регионов. Отбор на республиканский конкурс среди молодых работников прошел в Минской области. Мероприятие организовали в Вилейке. Свои таланты показывали около 40 специалистов из разных сфер. Конкурсантам нужно было представить себя, рассказать о выбранной профессии и показать творческий номер. В итоге жюри выбрало лучших участников в 8 направлениях. Например, представитель Несвижского района стал лучшим среди работников сельского хозяйства. Победители получили право представлять Минскую область на республиканском этапе состязания. И в завершение выпуска компонент черники.

0: Может защищать сердце от некоторых повреждений. Так считает группа ученых из Китая. Они выделили из ягоды один элемент. Затем специалисты проверили, как соединение влияет на клетки грызунов при недостатке кислорода. Оказалось, что вещество помогало частицам лучше выдерживать стрессовые условия. Ученые считают, что их работа может привести к разработке новых лекарств для защиты сердца на основе компонентов черники. Вместе с тем исследователи подчеркивают, полученные результаты нужно подтвердить в новых экспериментах.
1: Новости компании.
0: Филиал «Столбцовские электрические сети» предприятия «Минскэнерго» напоминает о недопустимости безучетного потребления электроэнергии. Сообщить о фактах самовольного использования электрической энергии можно по телефону горячей линии 8017-325-0295. Конфиденциальность гарантируется.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Влетаем в новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ-радио.
5: Доброе утро, страна.
6: Добрейшая.
5: И наше почтение всем, кто уже на ногах. И в это осеннее утро первым делом традиционный вопрос ко всем, кто уже в пути. Как там на улице? Вы вообще дошли до машины? Не заблудились? Вроде и туман был с утра, и дождь. Угу. А не успели ли промокнуть? У нас осень в самом разгаре, между прочим, и уже показывает свой характер. Моросит, так сказать. Хочется сказать, не моросит. Дождь дождем, а дела никто не отменял.
6: Поэтому зонт в руки и вперед. Кстати, если кто еще не в курсе, сегодня 23 сентября. Осень официально вступила в свои права. Пока не включили отопление, а за окном серо и сыро, самое время заняться тем, до чего летом руки все никак не доходили.
5: Я понимаю, к чему ты клонишь. Это, например, отправиться на выставку Небаряка, потому что они к нам возвращаются, и сегодня у нас есть два билета, которые мы с удовольствием разыграем в этом часе.
6: Да, шифробот нас ждет. Кстати, в середине часа мы расскажем о напряженных отношениях между Польшей и Латвии, что там происходит,
5: что
6: на границе.
5: Поделили.
6: Да, и почему там летает авиация.
5: Ну и помимо этого будем отмечать сегодняшний день, экватор недели, среда, 23 сентября. Есть поводы, есть праздники, обязательно отметим.
6: Конечно же, но отмечать будем вместе с вами мы на волнах Минской волны 97.4 FM. Юлия Умарова и Женя Тихонов здесь, и мы готовы начать этот час.
5: Бодримся с помощью музыки, друзья, просыпаемся.

0: Итак, среда должна нас радовать. Ну, должна и все тут. А то и так какая-то она без солнца получается у нас. Но, может, поводы хотя бы будут осенние и осеннеприятные?
1: Обязательно, Женя, и важные в том числе. Сегодня мы отмечаем день осеннего равноденствия, 23 сентября. То есть, по верованиям, только сегодня официальное начало осени. Но, как мы видим, она планирует закрыть пятилетку за 3 года. Листья уже желтеют, небо хмурится, дожди льют, птицы улетают на зиму. Куда-нибудь в Таиланд, да, ну, вместо нас.
0: Вместо нас.
1: А ежи и белки делают запасы.
0: Именно.
1: Почему он, а не я, летит в Таиланд? Ну, все, сезон сменился официально. Нужно действительно это признать и принять. Природа, как и мы, начинает готовиться к зиме. А мы готовим лишь заготовки на зиму в виде чего там, всяких маринованных помидоров, огурцов и так далее.
0: Ну, мы своего рода тоже ежи да белки. В общем, мы готовимся также еще красиво завершить цикл только одним. По факту отпустить лето и встретить осень с благодарностью. Больше проводить время с семьей, за нашими любимыми занятиями. Природа сама разрешает, мы ей повинуемся, мы ее слушаемся. И поэтому, да, переключаемся на настроение осени. Главное, ни в коем случае не унываем, потому что мы точно знаем, что скоро, уже относительно скоро,
1: да,
0: будет
1: всегда
0: весна.
1: Всегда после дождя есть радуга, друзья, помните это. Ну и день равноденствия, я где-то прочитала, что обязательно нужно в этот день очищать свое пространство. Сделайте уборку, вымойте окна, ну если дождя не будет, да? Выбросите ненужный хлам, позовите друзей, да? Выпейте кофе с плюшками, и будет вам счастье, никакой хандры.
0: Главное, сами с плюшкой не будете в любом случае. Кстати, сегодня мы еще отмечаем и день изобретения кошмара для ваших пломб. День жевательной резинки. Да, ту самую, которую в детстве некоторые выменивали, а потом клеили под парту. Ту, которая помогала избавиться от запаха перед свиданием. Ту, которая всегда вываливалась в кармане и склеивала его напрочь.
1: Ну да не будем нагнетать, на деле у нее есть масса полезных свойств вообще-то. Mm-hmm. Во-первых, она борется со стрессом, жевательные движения наши все, да. Кариес тоже уже не так опасен для зубов, как выясняется. Ну и, конечно же, нагоняет аппетит, когда это нужно. Это не наши домыслы, это стоматологи так пишут.
0: Да, верим, пожуем, проверим. Кстати, а любили ли вы в детстве, может быть, даже уже в взрослом возрасте, надувать те самые жевательные пузыри? Вот, и какая жвачка была для вас самой вкусной?
1: Турбо, какая ж еще.
0: А, отлично. Мне почему-то очень нравилось сильно в свое время хуба-буба. Там эти пузыри, которые не прилипают к тебе. В общем, пишите нам, какая ваша была любимая жвачка. Да, а мы пока что перейдем к музыкальной паузе. Напоминаем, что писать можно в Viber, Telegram 8029-1010-307. Давайте обменяемся воспоминаниями.
1: Пусть у вас все в эту среду клеится, как с жвачкой.
2: Музыкальная волна вашего настроения. Слушаем лучшее. Реклама на Минской волне.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
4: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама.

0: Разбор полетов.
1: Вы не замечали, что небо над Польшей и Латвией в последнее время стало каким-то нервным?
2: Да, и дождливым. Но нервным не то слово, Женя, оно там просто на взводе. Такое ощущение, что кто-то чихнул на границе, и сразу истребители в воздух поднялись.
1: Ага, и в Польше, в Люблинском воеводстве, вдруг разослали экстренное предупреждение. Mm-hmm. Возможно, воздушная угроза. Аэропорты Люблина и Жешува стали, истребители подняты, ПВО наготове. И что в итоге? Польские военные сами признали, что тот самый объект, быстро приближающийся к границе, находится в 4 километрах от Польши и пропал на украинской стороне, между прочим.
2: То есть польский F-16 залетел ради того, чтобы посмотреть, как дрон упал в чужом дворе. И это, между прочим, не первый раз. По подсчетам СМИ, каждый час полета польского F-16 обходится налогоплательщикам в 21 тысячу долларов. Вы можете себе это вообще выявить?
1: Знаете, на самом деле, лучше бы между нашими слушателями эти деньги разделили, как минимум, или нам отдали.
2: Полезнее.
1: Да, в общем, удовольствие дорогое. Разбрасываются злотами прямо в небе. Ну, а у Латвии оказалось все еще интереснее. Около 10 вечера в Красловском крае, том самом, что граничит с Белоруссией, объявили тревогу. Возможно, воздушная угроза. Ну, как и в первом случае. Угу. НАТОвские истребители немедленно в воздух, а через полтора часа военные сообщают, угроза устранена.
2: А что за была за угроза?
1: А это латвийское молчание такое. Они ничего не говорят.
2: Так вопрос, а было ли что-то вообще?
1: А был ли мальчик, как говорится, тоже не говорят. Выглядит это на самом деле как классика. Услышал ночью шум внизу, схватил биту, выскочил на улицу, убежал в двор и вернулся со словами: «Все нормально, я вас пугнул».
2: Слушай, скорость реакции у Польши и Латвии действительно впечатляет. Тревоги шлют исправно, истребители взлетают по первому сигналу.
1: Да, вот только каждый раз все сводится к «возможно», «предположительно» и к какой-то эфемерной угрозе, которая якобы устранена. Проще говоря, за большие деньги они покупают себе на Наверное, ничего страшного.
2: За деньги, да, как говорится, безопасность восточного фланга НАТО все больше напоминает дорогую игру в угадайку, где ответ всегда один. В следующий раз разберемся как-нибудь потом.
1: Да, ну а нам остается спокойно наблюдать, как они раз за разом взлетают и садятся, кошелек худеет, ну а нервы натягиваются.
2: Ну и ладно, пусть они играют в свои там угадайки, а мы будем просто спокойно жить дальше своей жизнью, проводить вместе будничное утро и получать подарки. И, кстати, один такой разыграем совсем скоро в игре «Шифробот». Друзья, у нас есть билеты на выставку «Небо-река».
1: Не переключайтесь.
0: Трек с белорусским акцентом.

0: Шиф работ.
1: Нам всем знакомо то чувство, когда хочется растянуть какой-то момент до бесконечности, остаться в нем навсегда, прочувствовать, пробовать ощущения как в первый раз. И, пожалуй, сегодня для некоторых такой шанс и правда будет. Для нашего победителя, к примеру. Сегодня мы разыграем билеты на выставку, которая уже наделала шума, ну, по-моему, везде и стала очень популярной в Беларуси.
2: Да, мы уже разыгрывали на нее билеты. Это было, когда тепло, лето, весна. В общем, все остались
1: это
2: в восторге.
1: Было.
2: И вот опять мы повторяем то, что принесло фурор нашим слушателям. Итак, если вы еще не были на выставке «Небо-река», то она продлится до 8 ноября. Кстати, это будет последний сезон в Минске, она больше уже к нам не вернется. Поэтому успейте посетить уже сейчас, чтобы потом не жалеть, что опоздали. «Небо-река» — это уникальный мир в центре города, где на площади более 2000 квадратов текут настоящие реки. Играет живая музыка, а декорации завораживают масштабом. Посетители ждут более 20 интерактивных инсталляций, 7-метровая планета над водой, прогулка на лодках и просто сказочная атмосфера. Выставка проходит в Доме экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15/1. Сегодня разыграем 2 билета в счастливые руки.
1: Ну, а пока Юля восстанавливает свое дыхание после такой долгой речи...
2: Отлично!
1: Я расскажу правила нашего интерактива. Смотрите, все просто. Буквально с минуты на минуту в нашем инстаграме появится история. Небольшая сторис, в которой будут изображены 4 смайла. Ваша задача угадать, какую книгу, название какой книги мы спрятали за ними. Как только у вас появятся варианты ответов, в таком случае присылайте их нам на Viber Telegram 8029-1010-307 или же в Instagram с пометкой вашего личного номера телефона, чтобы мы могли связаться с вами как можно быстрее. И также немаловажный момент. Сегодня мы ищем человека под номером 30, потому что. И если вы окажетесь под этим числом, то в таком случае вы забираете билеты.
2: Ну все, остановись. Отдышка в твоем возрасте Жене до добра не доводит. Итак, да, это известная, знаменитая цитата одной из героинь легендарной книги.
1: Совсем. Мы больше просим название самой книги.
2: Ну подожди, если они пришлют имя героини, это тоже можно считать правильным ответом. А значит, человек разбирается
1: в общем,
2: о том, о чем мы говорим.
1: Главное не сделать, как сама эта героиня под самый конец этого романа.
2: Это точно.
1: Не подумать об этом завтра. В общем, ваши варианты ответа мы ждем, идем искать 30-го и оставляем вас в объятиях музыки.
2: Поехали.

0: Шифробот.
1: 8 часов 46 минут, и кто хотел, воспользовался советом Димы Билана и призывом держать провод, а именно наш контакт 8029-10-10-307, поближе к себе, дабы выиграть билеты на выставку «Небо река».
2: Да, главное, чтобы этот провод не шандарахнул.
1: Да, но вроде все живы, перекличка так.
2: Все, кстати, между прочим, хочу отметить, что сегодня все ответили абсолютно правильно. И
1: молодцы.
2: Это, на самом деле, еще более удивительно то, что даже мужчины отвечали правильно. Потому
1: я не сомневалась.
2: Очень многие все-таки обходят роман о Скарлетт О'Харе, конечно же, мы сегодня имели в виду «Унесенные ветром». Вы молодцы, вы все угадали.
1: Ну, даже если кто-то не читал, все равно на слуху, все равно все знают, да, о ком речь. О героине, которая обещала подумать об этом завтра. Действительно, «Унесенные ветром» — это правильный ответ. И сегодня под номером 30 оказалась моя тезка Юлия, последние цифры номера 3941. Юлия, мы вас поздравляем, вы забираете билеты.
2: Да, теперь мне напрягаться и читать этот огромный текст, но ладно, хорошо.
1: Давай,
2: а вы уже
1: соберись.
2: Слышали, что выставка «Небо река» продлилась до 8 ноября.
1: Слышали.
2: Кстати, это будет последний сезон в Минске, и она больше не повторится. Поэтому успейте посетить уже сейчас, чтобы потом не жалеть, что опоздали. «Небо река» — это уникальный мир в центре города, где на площади 2300 квадратов текут настоящие реки, играет живая музыка, а декорации завораживают масштабом. Посетителей ждут более 20 интерактивных инсталляций, 7-метровая планета над водой, прогулка на лодках и просто сказочная атмосфера. Выставка проходит в Доме экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15/1.
1: Ну вот, выставка проходит, и вы не проходите мимо, друзья, нашего эфира, потому что впереди у нас новости. Артем Титов их уже готовит, зарядил пушку и через несколько минут появится в нашей студии.

0: Реклама на Минской волне.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 11 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, когда может закончиться конфликт на Ближнем Востоке и где украли сотни тысяч пчел.
0: Новости.
1: Общая задолженность белорусов за аренду квартир у государства растет. Об этом заявил президент нашей страны. По его словам, сумма уже превышает отметку в 20 миллионов рублей. Речь идет в том числе о невыплаченных коммунальных платежах. Политик подчеркнул, с учетом низкой стоимости аренды жилья такая ситуация недопустима. Потому президент поручил правительству изучить ситуацию и разработать необходимые изменения. В том числе законодательные. Министр иностранных дел Беларуси провел ряд встреч с представителями других государств. Мероприятия состоялись в рамках участия делегации нашей республики в очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Например, Максим Рыженков встретился с коллегой из Словакии Юраем Бланаром. Руководители затронули возможности развития сотрудничества официальных Минска и Братиславы. Аналогичное обсуждение министр провел с главами МИД Польши, Ирана, Монголии и Судана.
0: К новостям в мире.
1: США рассчитывают заключить сделку с Ираном после промежуточных выборов в американский парламент. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, официальный Тегеран ждет результатов голосования и на их основе будет строить диалог с Вашингтоном. Вместе с тем политик уверен, Исламская Республика придет к соглашению с Белым домом. Напомню, выборы в нижнюю и частично верхнюю палаты парламента США пройдут в начале ноября. К новостям регионов. Делегация Миноблсполкома находится с рабочим визитом в Ферганской области Узбекистана. Представителей центрального региона возглавляет руководитель администрации Алексей Кушнаренко. Например, специалисты посетили ряд предприятий по выпуску замороженной пищи и керамической плитки. В рамках переговоров одно из швейных предприятий Минской области договорилось о закупке хлопкового полотна из Узбекистана. И в завершение выпуска. Более 800 тысяч пчел украли в Австралии. Инцидент произошел на северо-востоке страны. Неизвестные похитили у нескольких фермеров почти 45 ульев с насекомыми. Местная полиция считает, что преступления были тщательно спланированы профессионалами. Например, злоумышленники забирали только ящики с пчелами, после чего собирали ульи обратно. Аграрии уже несут убытки, в том числе из-за срыва контрактов на опыление растений других фермеров.
0: Новости компании.
1: Филиал Столбцовский

0: электрические сети. Предприятие «Минскэнерго» напоминает о недопустимости безучетного потребления электроэнергии. Сообщить о фактах самовольного использования электрической энергии можно по телефону горячей линии 8017-325-0295. Конфиденциальность гарантируется.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелеком-шоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелеком-шоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: «Улетное утро» на МВ-радио.
3: Стартуем в новый день с улетным утром и снова здравствуйте.
4: Доброе утро.
3: 9 часов и 8 минут. Осень, не повод для расстройства, погода в том числе. Собираемся, заряжаемся хорошим настроением, вкусно и полезно завтракаем, пьем витамины и идем на любимую работу. Ну а если работа нелюбимая, идем и зарабатываем на зимнее пальто.
4: На самом деле осенью работа, это, как правило, либо прет, либо буксует. Ага. Третьего здесь как бы мы не заметили за все наши годы опыта. Кто-то возвращается из отпуска, подмигивая нашей Анастасии. Кто-то вообще как работать не представляет, даже когда за окном серо темнеет и еще даже еще в 6 часов. Вот тут и начинается самое интересное. Осенью продуктивность зависит. На самом деле нет мотивации, потому что ее не существует,
3: да,
4: в принципе.
3: Да и сколько можно ее искать? Она зависит от того, в каком состоянии вы приходите на рабочее место. То есть физически и морально. Поэтому уже доказано, что день нужно начинать с улетного утра. А что это такое за витамин улетное утро? Это ваш первый завтрак в виде нас, Женя Тихонова и меня, Юлии Умаровой.
4: Так, сейчас все внимательно
3: нас
4: слушайте.
3: Нас в котел закидывать не надо.
4: Положите вилки
3: тоже
4: и ножи на место, жарить нас не надо. Ну и главное, что после нас пасы идут мыть тоже не придется. Просто включайте и получайте за это наше настроение.
3: Так что если завтрак еще не готов, а настроение на нуле, считайте, что мы уже на столе для вас здесь. Вот какие у нас планы есть на этом столе.
4: На самом деле, самый первый план — это посмотреть, что у нас по венам, по артериям нашего города, по дороге.
3: Да, как там реки.
4: Да, сейчас они багрового цвета, но все мы расскажем немножко позже.
3: Небольшая музыкальная пауза, а вы будете в курсе всего, что происходит на дорогах Минска, а мы подсветим.

0: пристегните ремни.
1: Улетное утро на связи. С высоты птичьего полета обзор шире. Поэтому сейчас поделимся, во сколько баллов оценивается ситуация на столичных дорогах.
2: Как мы сказали ранее, артерии сейчас багрового цвета. И ситуация оценивается, по данным сервиса Яндекс.Пробки, что-то между 7 и 8 баллами. Это уже не просто ситуация со звездочкой, а целым созвездием. Да, по своей традиции мы обозначим сразу ДТП. Угу. На юге МКАДа на съезде на проспект Дзержинского аж 3 ДТП. С пробками по проспекту и по юго-западу МКАДа, поэтому не советуем ехать по этой территории и на запад тоже. Там все стоит. Сложно для проезда. У Малиновки еще одно ДТП. Также на кольце развязки Радиальной с пробкой. На Независимости у Белгосцирка с затором по проспекту. На Богдановиче у моста также кольцо развязка на Запорожской с пробкой.
1: Помимо этого, два ДТП у станции метро Московская и последнее на данный момент на Филимоновой. Это съезд у Библиотеки Национальной.
2: Именно.
1: Пробки также фиксируем на Вязанской, Люцинской, Лобанка, Мазурова стоит, Крипникова, Жуковского, Козлова, Кирова, Ленина. И сюда же Долгиновский тракт, Сурганова, Леонида Беды и Пушкина на Аудоевского.
2: Несмотря на всю ситуацию, которую мы только что вам писали, мы желаем вам как можно быстрее добраться до работы и, наконец-то, сбросить с себя уже эти оковы
1: все
2: дороги.
1: Оковы, да, пробок.
2: Именно так.
1: Ну, а мы поможем сбросить напряжение в этом часе,
2: утреннее.
1: Потому что уже можете заходить в наш Инстаграм, там вас ждет опросник, нужно проголосовать за трек, который мы все будем слушать под конец нашего улетного утра.
2: Они, кстати, между прочим, те, которые вы знаете, они на тему, которая у нас за окном сейчас происходит, именно так. Ну и, кстати, почему бы еще раз не сыграть за билеты в развлекательный центр для всей семьи Pixeland? Для всех желающих мы скоро начинаем.
1: А легко, на раз-два мы туда окунемся, в эти самые интерактивы игры. А пока, друзья, музыка для всех слушателей МВ Радио.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Несмотря на то, что осень за окном, это совсем не повод сидеть дома.
2: Конечно.
1: Мир раскрывается с новых ракурсов, дает нам новые краски, да и темп становится другим. Но, пожалуй, сейчас нам понадобится вся ваша скорость для того, чтобы попасть...
2: в Пикселенд, друзья. Включаем турборежим и отправляем наших счастливчиков в игре в развлекательный центр для всей семьи. Mm-hmm. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ, интерактивные фотозоны. Пикселенд находится в торгово-развлекательном центре Червинский на третьем этаже. Работают для вас без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: Это отличный повод провести время с семьей нестандартным способом, если вы там еще не были. Ну, а если и были, то снова прикоснуться к этим воспоминаниям.
2: Но вот вопрос, как оказаться тем самым счастливым человеком.
1: Ага, ага. И, между прочим, вопрос хороший. Но на самом деле ничего сложного здесь нет. Нужно всего лишь навсего слушать музыку на МВ-радио. И где-то там, среди одной из песен, окажется маленькая секретная фраза.
2: Маленькая да удаленькая.
1: Маленькая да удаленькая. Вам придется ее расслышать и, более того, прислать, как она звучала у нас в эфире. Можно текстом, можно голосовым, на ваш выбор. Главное здесь оказаться самым точным и самым быстрым.
2: Если окажетесь сегодня самым точным и быстрым, как сказал Женя, то заберете билеты в Пикселенд, развлекательный центр для всей семьи. А куда отправлять сообщение? Так это на наши контакты 8029 10 10 307.
1: Все инструкции, которые нужны были вам, мы выдали. Ну а теперь отправляем вас в игру.
0: МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
6: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
5: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
6: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
5: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: 9 часов 33 минуты в Беларуси, и мы не намерены сбавлять градус нашего эфира, потому что все самое интересное, самое важное впереди. И пристегнитесь, сейчас будем объявлять, кто же стал обладателем билетов в развлекательный центр для всей семьи.
2: Потому что, как мне кажется, и как Юля тоже согласится, нет ничего важнее, кроме как объявить, во-первых, фразу, которая у нас сегодня звучала, а во-вторых, то самое имя того самого человека, который и отправится в Пикселэнд.
1: Да, даже не то чтобы объявить, а осчастливить одного из наших слушателей.
2: Итак, по большому счету все справились с сегодняшним нашим заданием. Фраза звучала следующим образом. «С таким настроением я вас никуда не пущу», сказано это с таким вот легким кавказским акцентом. Мне нравится кавказский парень, который поселился в нашей аппаратуре.
1: Вообще, это наш друг.
2: Наш новый друг. Как-нибудь придумаем ему с тобой имя.
1: Мы его подкармливаем каждое утро хорошим настроением.
2: Но также мы еще искали и человека, который станет первым. И им оказался сегодня Константин. Костя, номер которого заканчивается на 2521. Константин, мы поздравляем вас. Теперь вы отправляетесь в Пикселэнд.
1: Ура, ура, вы финишировали первыми, а значит, берите с собой семью, знакомых, друзей и отправляйтесь в развлекательный центр для всей семьи Пикселэнд. Потому что для вас там комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пикселэнд находится в торгово-развлекательном центре Червинский на 3-м этаже. Работают без выходных с 10 утра до 10 вечера.
2: Ну а мы себе устроим маленький выход. Ну и прямо здесь и сейчас. Назовем его музыкальной паузой. А сразу же после него, да, кульминационная часть нашего эфира. Удачная посадка.
0: Трек

0: «Дачная посадка».
1: Ну что, друзья, за окном моросит, раз уж
2: что
1: погода...
2: Моросит?
1: О, там
2: покажи,
1: моросит.
2: Разберусь.
1: Иди разберись, пожалуйста, дорогой. Но раз погода сегодня сама себя озвучивает, мы решили с ней не спорить. Подобрали две песни, которые идеально ложатся на эту погоду. Обе про то, что не только за окном, но и внутри. Но написаны с разницей в 33 года.
2: Между прочим, это хороший возраст. Прям хорошо выдержанные песни. Между прочим,
1: да-да,
2: обе. Одна от, скажем так...
1: Молодого поколения.
2: Молодого поколения, другая уже от абсолютного классика и, кстати, между прочим, нашего соотечественника. Какая из них победит? Да мы пока что и не знаем, но мы посматриваем на результаты нашего голосования в Viber Telegram 8-029-10-10-307 или же в нашем Инстаграме, где лежит удобный опросник. Так что, если вам песня какая из них отзовется, вы поставите голос, мы это всегда заметим.
1: Ну а чтобы песня отозвалась, нужно ее для начала послушать, поэтому переходим к самому важному этапу нашего утра.
2: Полетели!

0: Игорь Корнелюк, «Дожди» за пару минут. Игорь сочинил хит еще в то время, далекое 90-е, который тут же ушел в народ. И, кстати, в 90-м песня стала лауреатом конкурса «Песня года». Но сегодня у нас в эфире ремикс «Старая боль в новой обертке». Под морозь за окном заходит идеально.
1: И вообще, лично для себя я отмечу в который раз, что Игорь Корнелюк будто бы специально создан для осени. Потому что, опять же, его, наверное, еще одна самая знаменитая песня «Город, которого нет».
0: Конечно.
1: Вот под нее и правда идти вот прямо сейчас по улицам Минска, которые, между прочим, есть. С другой стороны, может быть, молодой подход сегодня ложит на лопатки Игоря Корнелюка.
0: Посмотрим, может быть.

0: Для тех, кто не в курсе, сейчас для вас играет Ваня Дмитриенко с треком «Дождь». Это уже совсем другая история. Молодой хитмейкер, но трек на самом деле староват. 3 года прошло с момента его релиза. В 2026 году Ваня записал акустическую версию этого же трека и продолжает штамповать новые треки почти каждую неделю. Так что да, этот трек староват. Но сегодняшнюю морость тоже идеально затмит.
1: Да, итог. 2 разные эпохи, «Дождь за окном» один и тот же. И, кстати, если кому-то кажется, что Ваня поет «Ты хочешь борщ-борщ», вам не кажется.
0: Я хочу!
1: Вы просто не позавтракали. Но обе песни заслуживают внимания. Выбирайте, какая вам по душе, и через несколько минут все решится.

0: «Удачная посадка».
1: Ну что, друзья, на этом наш улетный час подходит к концу, но утро только же стартует, и стартует бодро, дождь не помеха, это просто фон, а вот Игорь Корнелюк со своим ремиксом его точно скрасит.
2: И, между прочим, дождь может стать очень хорошей платформой для нашего взлета сегодня, несмотря на то, что наша удачная посадка уже почти что состоялась. Как вы уже поняли, большинство из всех нас проголосовало за Игоря Корнелюка «Дожди» в ремиксе, поэтому, да, мы его включим, но про Ваню Дмитриенко мы не забываем. Мне кажется, этот молодой человек еще не раз появится в нашей удачной посадке.
1: Ну а что, он там пел непонятно что. Она хочет борщ, то порш. Поэтому вот классика, Игорь Корнелюк, тут все ясно и понятно. Почему у Риане можно танцевать под дождем и плескаться, а Игорю Корнелюку нет, да? Ну, сегодня мы разрешаем.
2: Я бы, конечно, не хотел видеть Игоря Корнелюка в таком же клипе, Юленька.
1: Ну, а я бы посмотрела, честное слово. В общем, друзья.
2: Это останется за кадром.
1: Игорь Корнелюк заряжен для вас, уже держит микрофон свой наготове, через несколько минут споет, а пока пришло время прощаться.
2: С вами были все это время, все эти три часа, Юлия Умарова и Женя Тихонов. Мы бодрились вместе с вами, мы заряжались настроением тоже вместе с вами. И большое спасибо, что вы нас не покидали, вы оставались с нами в это дождливое утро. Но не переживайте, несмотря на то, что мы приземляемся, еще два часа музыки в эфире.
1: Вас тоже завтра не оставим, с 7 утра будем на связи, поэтому подключайтесь к волне 97.4 FM, и день точно будет добрым.
2: Всем пока-пока.
1: Пока.
0: Рейс

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 10 до 11 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках-Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, когда не стоит совершать покупки и что могло расстроить Илона Маска.
0: Новости.
1: Правительству Беларуси нужно стимулировать предприятия к строительству арендного жилья для своих работников. Об этом заявил президент нашей страны. Он отметил, что пока заводы и подобные им производства практически не занимаются подобной деятельностью. Например, за прошлый год компании возвели около 150 арендных квартир. Политик подчеркнул, что такую ситуацию нужно исправить. Например, президент предложил создать систему учета тех работников предприятий, кто готов жить в арендных домах и квартирах. Карты некоторых банков могут не работать в четверг ночью. Причиной ситуации называют проведение технологических работ на оборудовании банковского процессингового центра. Эта организация обеспечивает выполнение многих расчетов внутри Беларуси. Сбои возможны с 2 ночи до 6:30 утра. В такой период также допускают сложности с оплатой товаров в ряде торговых точек и при онлайн-шопинге. Кроме того, неполадки могут затронуть устройства самообслуживания и банкоматы.
0: К новостям в мире.
1: США могут ограничить свой экспорт дизельного топлива. Об этом заявил министр финансов страны. По его словам, официальный Вашингтон изучает необходимость такого решения из-за быстрого роста цен на горючее. Его средняя цена в Соединенных Штатах уже превысила отметку в $1.5 за литр. Ситуация вызывает недовольство американцев и может повлиять на итоги промежуточных выборов в парламент США. Правительство страны способно как ограничить экспорт дизеля, так и полностью запретить его. Потенциально это повлияет на стоимость топлива во всем мире. Новостям регионов. Электронная ярмарка вакансий началась в Пуховичском районе. Принять участие в мероприятии можно на площадке e-vacancy.by. Потенциальных работников ищут организации и предприятия разных направлений, от лесного хозяйства до банковской сферы. Соискатели могут изучить условия предлагаемого труда, задать нанимателям интересующие вопросы и направить резюме. При совпадении критериев компания готовы пригласить людей на собеседование. И в завершение выпуска. Корпорация SpaceX перенесла дату очередного испытания сверхтяжелой транспортной системы Starship. Комплекс должны были запустить вчера, однако мероприятие сдвинули на предстоящий понедельник. Компания Илона Маска не пояснила причину своего решения. Напомню, в рамках полета корабль должен был впервые совершить оборот вокруг нашей планеты как минимум 6 раз. Также на аппарат впервые загрузят полноценные спутники. На орбиту рассчитывают вывести около 30 модулей. Затем корабль должен будет приводниться в Тихом океане.
0: Новости компании.
1: Филиал «Столбцовские электрические сети» предприятия «Минскэнерго» напоминает о недопустимости безучетного потребления электроэнергии. Сообщить о фактах самовольного использования электрической энергии можно по телефону горячей линии 8017 320.

0: 25-02-95. Конфиденциальность гарантируется.
1: Курсы валют.
0: Курсы доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди с грозами. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от 10 до 13 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 11 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс

0: Глава государства отметила, что многие квартиры простаивают больше года. Около трети от всего объема пустующих арендных квадратных метров уже признали непригодными для людей. Александр Лукашенко поручил либо сносить эти помещения, либо ремонтировать и затем продавать заинтересованным лицам. Беларусь и Турция планируют расширять сотрудничество в транспортной сфере. Соответствующую тему обсудили делегации двух стран высокого уровня. Например, речь шла о развитии взаимодействия в сфере железнодорожного и автомобильного транспорта. Также специалисты затронули возможность сотрудничества в логистике. Кроме того, официальная Анкара поблагодарила Минск за содействие в возобновлении регулярных авиарейсов между Белоруссией и Турцией.
1: К новостям в мире.
0: Противовоздушная оборона России перехватила более 500 беспилотников за минувшую ночь. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны. Дроны фиксировали в небе множество регионов. В результате ударов пострадали как минимум 8 человек. Также есть повреждения инфраструктуры, в том числе жилых домов. На местах инцидентов работают экстренные службы и правоохранители. Новостям регионов. Три аварии с пострадавшими произошли в Минской области за минувшие сутки. Об этом сообщает ГАИ Центрального региона. В общей сложности в ДТП травмы получили 3 человека. Например, в Жодино водитель иномарки наехал на пешехода. Последний пересекал проезжую часть по нерегулируемому обозначенному переходу. Инспекторы призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными, особенно в темное время суток и при сложных погодных условиях. И в завершение выпуска. Человечество не находит инопланетные цивилизации, потому что они еще не появились. Так считает группа ученых из США. Они изучали, как быстро на других планетах может сформироваться достаточно сложная биосфера и, соответственно, разумные существа. Исследователи пришли к выводу, что на близлежащих космических телах земного типа еще только развивается микробная жизнь. Тем не менее, ученые подчеркивают, их работа носит только теоретический характер.
1: Курсы валют.
0: Курсы доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Екатерина Гунько расскажет о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне. Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди с грозами. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от 10 до 13 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ-радио «Каверленд» с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это «Каверленд» – музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче. Сегодня услышим напоминание о том, как страшно потерять того, кто стал твоей частью. Песня, которая звучала из каждого утюга, срывала голоса на концертах и заставляла перематывать кассеты. Вы точно знаете хит Нюши «Только». Девушка сама написала музыку и слова, вложив в них что-то очень личное и очень важное.

0: по рекордам.
1: Только стала лидером во всех главных чартах. Она возглавила общий топ-100 СНГ по версии топ-хит, покорила радиоэфиры по заявкам слушателей и заняла первое место в российском чарте цифровых треков. А еще Нюша получила за песню «Золотой граммофон». И вот уже 12 лет ее разбирают на гитарные аккорды и делают по ней разборы, чтобы современное поколение музыкантов могло сыграть ее и подарить ей новую жизнь. В этой истории попытка удержать ускользающее чувство и воспоминания о том, как было хорошо. Именно эта искренность зацепила слушателя тогда и продолжает цеплять до сих пор. А понравится ли вам белорусская версия? Давайте проверим.

0: На сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на правдашоп.бай.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на правдашоп.бай.
4: Истина в Минской правде.
5: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 12 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, насколько белорусы довольны качеством интернета и в чем польза спорта.
0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел рабочее совещание. Участники мероприятия обсудили состояние развития фармацевтической отрасли нашей страны. Глава правительства

0: молодежь и жители сельской местности.
1: К новостям в мире.
0: Латвия может присоединиться к французской инициативе по ядерному сдерживанию. Об этом заявил латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, официальный Париж согласился начать соответствующие переговоры с Ригой. Также Елисейский дворец готов усилить свое военное присутствие в Латвии, в первую очередь в сфере противовоздушной обороны. Напомню, Франция предлагает другим европейским странам принять свое ядерное оружие. Тем не менее, контроль над ним остается только у Парижа. И к новостям в регионе. В Минской области озимыми зерновыми засеяно более 80% запланированных площадей. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства. Продолжается уборка сахарной свеклы. Уже накопано свыше 600 тысяч тонн корнеплодов. Также идет уборка картофеля. Получено около 73 тысяч тонн. И в завершении выпуска: многолетние тренировки создают особый запас прочности в теле человека, так считает группа ученых из Франции. Они изучали состояние тех пожилых людей, кто регулярно занимался на протяжении 30 лет. Исследователи пришли к выводу, что такие добровольцы стареют медленнее своих сверстников. Например, они быстрее восстанавливались после травм, болезней и лучше сопротивлялись стрессу. Потому ученые уверены, постоянные нагрузки помогают телу справляться с последствиями старения.
1: Новости компании.
0: Филиал «Столбцовские электрические сети» предприятия «Минскэнерго» напоминает о недопустимости безучетного потребления электроэнергии. Сообщить о фактах самовольного использования электрической энергии можно по телефону горячей линии 8 017 325 0295. Конфиденциальность гарантируется.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 46 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: «Между делом» на МВ Радио.
1: Ну все, друзья, считайте, добрались, вернее, даже докатились до 23 сентября. Это ни много ни мало день осеннего равноденствия. С одной стороны, приятного мало, ведь дни теперь станут короче. С другой стороны, зато скоро Новый год. Во всем нужно искать положительные стороны, друзья. Жизнь прекрасная штука, как ни крути, особенно с шикарной музыкой. И вот что я для нашего солнцестояния на сегодня подготовила. Биби Рекса и Faithless расскажут, во что нужно верить. New Religion. Чуть раньше зажигательная от Махомби Bumpy Ride.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
2: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вера бывает разная, друзья. Кто-то, например, верит, что молчание – знак согласия.
1: В курсе дела.
0: Зеленский говорил с Трампом всего 40 секунд из 8 минут встречи. Почти все остальное время президент Украины молча слушал американского лидера, лишь изредка реагируя на его слова. После чего заявил, что готов встретиться с Путиным в любое время. Видимо, чтобы продолжить такое интересное общение, вернее, молчание. Молчание ягнят. А что остается делать, собственно, если тебе сказать нечего, только молчать? Зато Трамп, я уверена, во всех красках успел расхвалить себя за эти 7,5 минут. Он это умеет и уж точно всегда найдет, что рассказать и чем похвастаться. И правильно Зеленский расценил, что перебивать его в этом будет себе дороже. А может, кто-то ему подсказал весьма своевременно, что пока молчишь, за умного сойдешь. Ну а я, Некроманова, друзья, призываю не только вас молча нас слушать, но и заявлять о себе, о своих близких, о разных приятных поводах для радости, приветы и поздравления передавать. Для этого у нас есть эфирный чат и единый номер Viber, Telegram 8029-1010-307, а также номер для смс-сообщений 9704.
1: В курсе дела.

0: «Осінь курличить» на МВ Радіо. Мінська волна.
1: Ну, а вот что, кстати, накурлыкали нам наши синоптики. По данным Белгидромета, облачно с прояснениями по Беларуси, временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений умеренный, температура воздуха максимальная днем плюс 10, плюс 16. В Минске облачно с прояснениями, временами дождь, ветер переменных направлений умеренный, температура воздуха днем плюс 11, 13, вечером плюс 9, 11.

0: На мое счастье, в своих сообщениях вы были более разговорчивыми и прислали кое-что более членораздельное, чем «у-у» и «а-а». И вот что это было.
1: Эфирный чат.
0: Есть сообщение от Андрея, одного сначала, потом от второго. Итак, добрый день, Ника, с наступающим вас Новым годом, хорошего вам настроения, и пусть наш слушатель улыбается, несмотря на такую погоду. Это Андрей среагировал так на мою речь, что Новый год все-таки не за горами, да и это хорошо, друзья, вот так и живем, понимаете ли, от праздника к празднику. Привет вам, Андрей, тоже с наступающим, и вас, и весь Борисов заодно. Так, вот еще, как я уже сказала, от другого Андрея, как я подозреваю, есть сообщение. Глядите-ка, как они сегодня у нас активизировались, да? Какой-то Андреев день на Минской волне. Сегодня отмечается день рождения жевательной резинки. Вспомнил, что в начале 90-х собирал вкладыши от жвачек, а после всю коллекцию проиграл. Ну, бывает, Андрей, что сказать? Ни о чем не жалейте. Возможно, именно этот проигрыш уберег вас впоследствии от более крупных каких-то потерь. Спасибо, что поделились. Для всех белорусских Андреев и слушателей вообще в целом МВ Радио, следующая песня. Наслаждайтесь этим днем, несмотря на пасмурную осень за окном.
1: Эфирный чат.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
3: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
4: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ-радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 11 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине, Смолевичах, в Минске плюс 12.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, какое новшество могут внедрить в Белоруссии и что обнаружили астрономы.
0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин направил приветствие участникам первого союзного слета граждан старшего поколения «Мы за активное долголетие». Он отметил, что уважение к старшим всегда было залогом здорового и сильного общества. По его словам, сегодня растет роль пожилых людей в наставничестве, волонтерстве и работе с молодежью. Глава правительства назвал старшее поколение «золотым фондом» и пожелал участникам крепкого здоровья и активного долголетия. Систему управления внутри крупных сельхозорганизаций Беларуси нужно обновить. Об этом заявил глава администрации президента нашей страны Дмитрий Крутой. По его словам, речь идет о руководстве теми подразделениями, что находятся друг от друга на большом расстоянии. Высокопоставленный чиновник уверен, на каждом таком объекте должен быть особый специалист. Его задача – контроль растениеводческих и животноводческих работ. Должность намерены протестировать в одном из хозяйств Могилевской области. В случае успеха новшества могут внедрить во всей Беларуси.
0: К новостям в мире.
1: В Европе водители платят за дизельное топливо примерно на 40% больше, чем в начале года. В среднем одна заправка бака обходится почти на 30 евро дороже. По данным экологов, подорожание

0: пределами Солнечной системы. Излучение пришло от космического тела примерно в 65 световых годах от нашей Земли. По словам исследователей, речь не идет о какой-либо деятельности разумной цивилизации. Предположительно, сигнал появился в результате крайне мощного полярного сияния на далеком объекте. Ученые полагают, что феномен стал возможен из-за магнитного поля планеты. Оно должно быть в 1000 раз сильнее земного. Ученые заинтересовались явлением и намерены изучать его в будущем.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Мне уже так сильно, друзья, хочется вам кое-что рассказать. Не терпится то, что вычитала на портале Млынбай. Китайские роботы вышли на охоту за сорняками. На крупных сельхозугодьях Китая начали использовать машины, которые уничтожают сорняки без пестицидов с помощью камер, искусственного интеллекта и лазеров. Система распознает растения, отличает сорняки от культур, чтобы не повредить урожай. Такое нам надо, правильно, такое мы берем. Вот это вот прогресс в сельском хозяйстве. Я вот жду, знаете чего? Вот когда будут они в широком доступе и за адекватную цену, вот я считаю, надо брать и дачу сразу покупать. И вообще с появлением вот в масс-маркете таких машинок дачников, думаю, будет гораздо больше. Ведь такой объем работы с плеч сразу, да, минусуется. Ну а тем временем призываю вас выйти на поиск нет не сорняков, а настоящих сокровищ от наших партнеров. У нас сегодня «Мир иллюзий», будет один билет в игре из песни «Слов не выкинешь». Ну, а кому он достанется, совсем скоро узнаем.
1: Добавим драйва между делом.

0: Реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: Решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
5: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
4: Не ври! Мам, ты где?
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Трек с белорусским акцентом.

0: МВ-радио между делом наступает удивительное время, когда можно обменять знания песен на билет в интересное место. И сегодня это мир иллюзий. Уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. Вас ждут новые локации в стиле «Алиса в стране чудес», а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности и устроить себе невероятное приключение, которое порадует посетителей любого возраста.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Ну, а я буду радовать вас песней, поскольку погода сегодня не очень, не только небо плачет и мы, но и деревья, я уверена, тоже, березы, например. Поэтому слушать будем фрагмент песни группы «Корни» «Плакала береза». И плакать собираемся мы только исключительно в этой песне, и все. Так, значит, установка дана, а дальше такой порядок у нас. Вычисляете запиканное слово и, соответственно, присылайте его мне в качестве ответа на Viber, Telegram 8029-10-10-307 или на номер для смс 9704. Сегодня нужно оказаться 30-м по счету с правильным ответом. Ну и вот задание.
1: Какого слова не

ребята захотели сделать вместе с листьями. Давайте-ка поторопитесь, мне нужен 30-й. Вижу, ответы уже полетели. Итак, вычисляем запиканное слово. Вайбер, Телеграм 8029 10 10 3.

0: Если вдруг захочется сбежать от суеты, от бытовухи, от обыденности, хоть в выходной, хоть в будни, есть очень необычное для побега направление. И это мир иллюзий. Уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. Вас ждут новые локации в стиле «Алисы в стране чудес», а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности и устроить себе невероятное приключение, которое порадует посетителей любого возраста.
1: С песни слов выкинешь.
0: Давайте же напомню, что нужно было сделать за мир иллюзий. Нужно было догадаться, какое слово было запикано во фрагменте песни группы «Корни» «Плакала береза». И это было «падать».
1: Правильный ответ.

0: именно падать, потому что хватит плакать. Итак, друзья, мне нужен был 30-й по счету с правильным ответом, и с этим прекрасно справился Макс. 1922, последние цифры номера. Максим, я вас с удовольствием большим поздравляю, чистого сердца, как говорится. Так что проведите время с пользой, удовольствием. Обязательно потом отпишитесь, как у вас все прошло в мире иллюзии. Сертификат, а точнее один билет, достается именно вам совсем скоро, в течение буквально пары дней. С вами свяжется наш редактор и расскажет, как его забрать и как им воспользоваться.
1: Из песни слов выкинешь.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 11 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется вне Свежезаславля, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Вьетнама и чему обучили мобильный искусственный интеллект.
0: Новости.
1: В Беларуси около 98% теплоисточников и потребителей получили паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом сообщили в Энергонадзоре. Решение о старте отопительного сезона принимают местные власти с учетом температуры. Первыми тепло подают в детские сады, школы и больницы, затем в жилой фонд, а после на предприятия. Это происходит, если среднесуточная температура на протяжении 3 суток подряд составляет плюс 10 градусов и ниже. Беларусь и Вьетнам отметили позитивную динамику военного сотрудничества. Стороны обсудили широкий круг вопросов военно-технического взаимодействия. Наша страна подтвердила готовность содействовать развитию связей по линии оборонных ведомств. Структуры определили перспективные направления взаимодействия и сотрудничества с учетом интересов друг друга.
0: К новостям в мире.
1: Дефицит госбюджета Нидерландов в первом полугодии этого года составил 8 миллиардов евро. Это самый высокий показатель с 2021 года, когда страна боролась с пандемией COVID-19. Расходы правительства выросли на 5% до 273 миллиардов евро. Также Нидерланды увеличили на 2 миллиарда отчисления Евросоюзу. Госдолг страны к середине года достиг 525 миллиардов евро. И к новостям в регионе. В Мядиле главного бухгалтера осудили за хищение более 15 тысяч рублей. Женщина совмещала две должности и через систему интернет-клиент систематически завышала себе зарплату и другие выплаты. Это продолжалось с июля 2022 по декабрь 2025 года. Суд назначил 4 года лишения свободы с отсрочкой на 2 года и штрафом в 4,5 тысячи рублей. Также она лишена права занимать должности с административно-хозяйственными полномочиями на 5 лет. Женщина вину признала, ущерб организации возместила и еще на стадии предварительного расследования. И в завершение выпуска: корейские ученые разработали технологию, которая позволяет мобильному искусственному интеллекту запоминать решения сложных задач. Система сохраняет сводную информацию об общем

0: МВ-радио. Живой звук.
1: Время настоящей жизни и красивых песен на МВ-радио. Здесь Яника Романова и программа «Живой звук». Это значит, что у нас гость. Встречайте, белорусский артист, который успешно балансирует между большой сценой и алгоритмами ТикТок, между собственным творчеством и продюсированием юных талантов. И сегодня мы выясним, как ему удается сохранять этот баланс и гармонию. Иван Зданюк, привет!
2: Привет, привет!
1: Привет, ну что ты? Йогой занимался, признавайся, так балансируешь успешно, а может быть тебе тяжело это дается?
2: На самом деле это всегда в кайф, когда ты занимаешься своим любимым делом. А когда вот только что прозвучало от вас, занимаюсь ли я сейчас йогой, я
1: на самом деле... От тебя,
2: да. Я сразу же прилетел, можно сказать, за городом был сейчас, так. И просто летел сквозь дождь, сквозь ветер к вам сразу в студию. Вот, поэтому...
1: С гармонией в душе, да. Это главное. Слушай, ну большая сцена, вот я сказала, я это, честно говоря, сильно преуменьшила, да, потому что ты вот выступал на «Алых парусах», например, в Питере несколько лет назад. 70 тысяч человек, это просто фантастика. Слушай, а вспомни вот первые секунды, тебе было страшно или эйфория?
2: Ну, я так скажу, что, во-первых, это была самая большая аудитория, перед которой я выступал.
1: Когда-либо.
2: Во-вторых, когда я приехал на саундчек за день до мероприятия, мне организаторы сказали, что здесь будет 70 тысяч выпускников.
1: А жизнь тебя к такому не готовила.
2: Ну, конечно, это очень почетно, это очень круто приехать на «Алые паруса», на самый масштабный выпускной в России. Но когда ты это увидел своими глазами на следующий день, ты выходишь, и там реально ты не видишь, где конец этой очереди, да, из выпускников, то, конечно же, ты вот в эти первые секунды ты получаешь массу адреналина какого-то, по тебе бегут мурашки. Ну и потом ты просто понимаешь, что тебе нужно сейчас их раскачать, потому что по факту в Беларуси тебя уже знают с этой песни, да, в России, возможно, не знают. Но, как оказалось, многие знали эту песню, когда я отдал микрофон, ее все подпевали, и после этого снимали различные видео, сбрасывали в соцсети, отмечали меня. Я видел, что это и Санкт-Петербург, и Москва, то есть это очень здорово.
1: Но песня была выпускной, такое ощущение, что ты специально ее делал.
2: Так и есть. На самом деле, интересный факт, песня «Выпускной» я писал 3 года. Потому что у меня были куплеты, у меня была написана в целом мелодия, но припев, он был такой какой-то, знаете, очень простой, не заходящий. Хотя мне многие друзья, знакомые говорят: «Да, Вань, ты выпускай, ты уже этот трек, ты уже столько выпускных пропустил, ты бы уже столько мог выступать с этой песней». А я говорю: «Нет, я чувствую, что она не цепанет».
1: Не для «Алых парусов».
2: Да, не для «Алых парусов», нет масштаба. И вот потом, конечно же, у меня припев, когда пришел по мелодии, по тексту, я решил, что пора.
1: Ты сам продюсировал, соответственно, себя в то же время, да, и сам ее выпускал. Вот есть у тебя чуйка какая-то?
2: Чуйка есть, на самом деле... Уже можно было написать, я не знаю, треков 70, особенно сейчас в миру искусственного интеллекта, это можно делать хоть ли не каждый день. Но я все-таки за то, чтобы это делать качественно, за то, чтобы это откликалось в первую очередь, конечно же, мне, ну и откликалось, конечно же, моим слушателям, чтобы они находили что-то свое через призму моей истории.
1: Ну, мы тебя поддерживаем. Лучше, конечно, лучше, чем больше, да? Может быть, так? Ну ладно, пропустим. Дубль, друзья. Так, после такого масштабного выступления на 70 тысяч, каково потом было возвращаться на меньшую сцену?
2: Я вам так скажу, что мне нравится выступать на любой сцене, потому что... Конечно, круто, когда ты приходишь, у тебя работает свет профессиональный, у тебя здоровый экран позади тебя. Но когда ты приходишь даже на какую-то площадку, где нет экрана, да, где нет условно технического оснащения такого, к которому ты привык, но есть люди, которые приходят и знают и поют твои песни, то ты как бы забываешь про все, про все вот эти минусы, и просто погружаешься, кайфуешь с ними, вместе с ними в гармонии поешь, общаешься. Я очень люблю близко взаимодействовать с аудиторией, то есть не закрыться там вся в домике, да, на сцене и петь, а я люблю общаться, выходить к ним, где-то кому-то дать спеть, если я вижу, что они хотят, где-то там кому-то дать пятюню, пробежать по залу. Вот, вот я люблю такую близкую коммуникацию.
1: В караоке поешь?
2: Ой, на самом деле
1: можно
2: караоке...
1: Можно тебя там встретить?
2: Меня услышать? Можно встретить, наверное, раз в год, когда у моего брата день рождения. Так. Он вот любит ходить, он меня не артист, и вот он любит петь в караоке. Он говорит: Ваня, пошли, мы, короче, вот ты начнешь, да, так. Все поймут, что мы поющий стол, вот, а дальше мы уже начнем там кайфовать.
1: На
2: да, да, да.
1: А слушай, а что ты поешь в караоке, свои песни или нет?
2: Нет, я пою либо что-то на русском популярное, ну, наверное... Что, вот последний раз я начал с песни Мот и Лорак «Сопрано» я спел, и все, и сел отдыхать просто.
1: Выдохся.
2: Да, ну как бы дал им волю петь, танцевать, веселиться.
1: Чтобы люди не комплексовали.
2: Чтобы люди не комплексовали, да. Что мне хватает в жизни песен каждый день. Если я не пою, не выступаю на сцене, то я пишу песни. Если у меня нет настроения там писать какую-то мелодию, я пишу тексты или там снимаю клипы, езжу на различные какие-то интервью, поэтому нет времени скучать.
1: Ну вот, да, разноплановый у тебя подход, и как певца, и продюсера. Скажи, где заканчивается Иван Зданюк артист и начинается Иван Зданюк продюсер? Вообще, как ты это в себе совмещаешь и регулируешь? Не мешает ли одно другому, кстати?
2: Наверное, есть такой какой-то баланс, который я знаю, как регулировать, да, чтобы не перевешивало. Хотя у меня был период, наверное, год назад или полтора года назад, когда я ушел жестко в продюсирование и забыл про себя. Вот. Но с этого года я понял, что надо держать какой-то баланс, надо даже, возможно, делать акцент на себе больше, потому что, ну, в первую очередь, я в детстве мечтал стать артистом. Вот. Это уже я пришел к тому, что я могу продюсировать ребят. Пока что вот у меня хорошие кейсы детские. Это и песни «Миллионники».
1: Ну,
2: поэтому...
1: сколько у тебя подопечных сейчас?
2: Ну, пока что только Лиза Вертинская. Пока что только что Лиза Вертинская.
1: Не распыляемся.
2: Не распыляемся, а потому что... Ну, тоже мне говорили: Ваня, возьми и этого, и этого. Я говорю: а зачем, когда мне... Ну, лучше делать работу хорошо, чем делать ее плохо, но брать количеством, да? Потому что с тебя будут требовать. Я люблю все-таки, когда я за человека взялся, я ему что-то пообещал, я буду это делать. Вот, а да я. Поэтому сейчас вот такая работа интересная. Очень много всего уже сделано. Точечно я работаю над проектами. Например, кому-то написать песню. Я написал песню, закрыл тот проект, он идет дальше. Либо надо снять клип. Сняли клип, отработали, презентовали, пошли дальше. Вот, поэтому это очень интересный опыт. Но все-таки я говорю, надо делать акцент, наверное, на себе, а уже потом... в таком в свободном графике искать время на то, чтобы работать с другими.
1: Ну смотри, то есть я правильно понимаю, если придется, вот кто-то поставит тебе такой выбор, да, судьба, да, вселенная, поставит перед тобой выбор, вот кого продюсируем или кого продвигаем дальше, себя или какого-то молодого исполнителя?
2: Какую Какой будет хочешь? Выбор, да?
1: Да.
2: Я думаю, что выбор будет остановлен, как я уже сказал пару минут назад. Я не предам мечту, да, поэтому я выберу себя.
1: Я Хотя, вот себя. Лиза Вертинская, я надеюсь, не слушает в этот момент наш эфир, чтобы спокойненько продолжать работать.
2: Не, я думаю, что в любом случае для Лизы очень много было сделано, мы много всего делаем, будем делать, поэтому это, на Лизу это точно не распространится.
1: Да. Она будет всегда в твоем
2: сердце. Она будет
1: всегда
2: в моем сердце, да, это мой первый проект такой интересный, успешный, поэтому...
1: Спасибо, что доверилась.
2: Спасибо, что доверилась, да.
1: Слушай, ну пати у бати на хате, да, полностью твое творение, как я понимаю, и от «от» и до, и до клипа, в том числе ты его сам и срежиссировал, и все там придумал. В итоге 6,5 миллионов просмотров.
2: На YouTube, да, это, конечно, шок.
1: Ожидал ты?
2: Нет, мы не ожидали, и самое интересное, интересное, что я знаю многие и знакомые, и друзья, которые работают в нашей сфере, они ставят рекламу и в YouTube, да, но
1: как-то
2: мы...
1: Как-то помогают,
2: чтобы там были какие-то просмотры. Но мы этого не делали от слова совсем. Мы таргет не подключали на этот трек. Просто
1: чистый
2: никак.
1: Эксперимент
2: просто
1: получился.
2: Там ни в одной соцсети. Сейчас же есть там и посев там, да. Мы не делали вообще ничего. Это чистая органика. Это, я считаю, что это все-таки та песня, которая действительно нужна людям, нужна детям, потому что как только Лиза выходит с песней «Патю Батя находит», у нее там уже песен, порядка 10 песен, и она выходит, и, конечно же, когда включаются первые позывные этой композиции, все, люди начинают меняться кардинально в своих эмоциях, они ее знают наизусть, они ее подбивают, они ее кричат, и даже очень интересно был случай, когда у меня родители отдыхали в Турции, они были на горе Тахталы или что-то такое, высокая гора, и то есть там облака, ты как бы стоишь в гармонии, там люди прыгают с парашютов, и тут папа говорит, слышу знакомые какие-то позывные, там, батя, батя, говорит, ты какой-то глюк или что, поворачиваюсь, компания ребят, парни и девчонки, лет, может быть, 18-17. Он говорит, подходит, говорит, ребята, слушайте, это вы что, слушаете песню «Патю Батю Нахати»? Они говорят, да, говорит, мы слушаем, мы себя вот настраиваем на хорошее настроение, мы вообще из другой страны, и вот для меня это вообще такое успех. Приятное, да, но для, я считаю, что это успех песни, поэтому очень здорово, я надеюсь, что таких песен должно быть больше.
1: Ну вот я как раз хотела спросить, это вот твой такой, можно сказать, первый громкий успех, да, как продюсера?
2: Да.
1: А что, если дальше не получится перепрыгнуть уже через это эту
2: есть
1: голову.
2: Такое, есть такое, да, как этот, артист одного хита, да, да, или там,
1: да,
2: автор,
1: да,
2: одного,
1: да,
2: хита.
1: Вот, как мистер президент Кока Джампа,
2: да,
1: понимаешь?
2: Но... Который недавно приезжал, да, к нам в гости. А, слушайте, ну я не знаю, люди, видите, в любом случае живут, люди поют, они собирают и концерты, даже если у человека есть один хит, я считаю, что а 100%, если пиар-компания сработает, пиар-компания команды твоей сработает четко, то вы 100% сможете и зарабатывать, и гастролировать, потому что люди готовы идти на одну песню. Есть много сейчас артистов, которые там в топ-чартах даже стреляют. Там моментально просто сразу, хотя люди там без образования, там вообще понятия не имеют, как там, работать в этой сфере, но подключаются люди, которые знают, как это работает, и начинают им гастроли, концерты, и люди идут, и люди покупают билеты на эти концерты, они там 5 раз поют эту песню, да, этот хит, а в параллельно они еще напишут там 10 треков таких проходящих, которых никто не будет знать, но это работает. Ну, а к вопросу про то, что боюсь ли я того, что я не напишу еще хиты, наверное, не боюсь, потому что я иду всегда с такой позицией по жизни, что надо делать то, что ты любишь, надо делать от души, а я считаю, что если ты будешь делать от души, если ты будешь понимать, что хочет и что требует аудитория, то ты в любом случае когда-то, не через год, не через два, не через пять, но через 10, ты все равно попадешь в ту самую точку успеха, которая опять выстрелит.
1: Вот у нас, кстати, с Лейзи было интервью тоже, оно еще не вышло на канале, а может, кстати, к тому моменту, как вы
2: уже
1: если смотрите, да, на YouTube-канале, то может уже и выйдет. Да, и он сказал, что, я тоже его спросил, говорю, не обидно, что вот за все это время, там уже 30 лет, только одна песня по сути и выстрелила. Он сказал, нет, не обидно, я очень рад, что хотя бы она у нас есть, и она помогает действительно как локомотив тянуть остальные песни 100%. За собой и знакомить с нашим творчеством остальную аудиторию. Так, у меня к тебе вопрос. Если у Лизы, допустим, этот локомотив у «Пати, у Бати на хате», а у тебя лично это какая песня, как ты думаешь, на сегодняшний день?
2: У меня эта песня на концертных площадках, наверное, на сегодняшний день, эта песня «Делай то, что любишь». Ее очень сильно любят зрители. Ее подпевают, она такая мотивирующая, с правильным текстом, с правильным посылом. А если говорить, наверное, про стриминги, то на цифровых площадках, да, то, что больше набирает, то это песня «Чувства» вместе с Аленой Товстик. У нас в дуэте есть композиция, которая набрала уже более 2 миллионов прослушиваний на всех цифровых площадках, и, я думаю, будет расти. А, и песня «Новый год», кстати, которая у меня есть, которая только в этом году, у меня в этом году, в декабре, карточка артиста на Яндекс.Музыке набрала сумасшедшее количество. Ну, то есть в Беларуси, как вот мне говорили там и коллеги, и продюсеры, которые, что ну, мы не видели такой цифры. И среди нашей сферы у меня было 3 с чем-то миллиона прослушиваний за месяц. И я сам, конечно, был в шоке, потому что этот трек очень старый. Ну, то ли в 19-м, то ли в 20-м году мы его написали. И как бы я про него уже и забыл. Он такой сезонный трек. Я опять-таки вложился только, наверное, в таргет вот в том году, в 2019-м. И все, я забыл про нее. И она хоп здесь стреляет. И я вижу
1: когда
2: эту цифру.
1: Знаешь,
2: да,
1: откуда.
2: Поэтому
1: Уланова
2: вот
1: также в свое время удивилась, да? Когда у нее стреляла на зумеров.
2: Поэтому, ну, тут я же говорю, концертная история. Это один материал, цифровая площадка, это другой материал. Но, и, конечно же, я надеюсь, что песни, которые сейчас у меня выходят, они тоже будут стрелять, они будут хорошо показывать себе не только на концертах, но и на цифровых площадках.
1: Слушай, ну раз уж ты сам, заметь, ты сам это произнес, я вообще ни слова не говорила про Алену Товстик.
2: Да.
1: Ты сам начал,
2: да.
1: Поэтому тут у нас фанаты, понимаешь, интересуются. Как-то вы слишком часто в неожиданных местах стали вместе появляться. В Венеции, говорит, случайно встретились. Как можно случайно встретиться в Венеции? Скажите, пожалуйста, в одно и то же время.
2: Слушайте, не поверите, Прихожу, приезжаю на отдых в Венецию. Приезжаю на отдых в Венецию, сижу в аэропорту, что-то думаю,
1: скучаю, что один приехал.
2: Скучаю, да, думаю, как мне доехать до отеля? Поворачиваю голову, смотрю, Алена Товстик идет. Игра, Ален, ты как показалась? Представляете?
1: Да.
2: Ну все, мы решили просто совместное путешествие сделать.
1: Ну, почему бы
2: почему
1: и да,
2: бы,
1: как говорится.
2: Почему
1: слушай,
2: бы, да.
1: Но в шоу-бизнесе часто говорят, что если артисты появляются вместе слишком часто, значит, это не просто
2: не
1: работа.
2: Просто так.
1: Да, и не просто работа. Все-таки, Алена, в твоем сердечке или кто-нибудь есть в твоем сердечке? Нет сейчас?
2: Слушайте, я отвечу так, что в моем сердечке есть, в моей жизни есть та муза, которая вдохновляет меня сейчас на правильные, хорошие, позитивные, очень искренние песни. Вот. Вот.
1: А мастер-класс о том, как ответить на вопрос, при этом не ответить на вопрос. Иван Зданюк, друзья, совсем скоро будет нам демонстрировать свой новый проект, свою новую песню. Чуть позже еще немного поговорим и обязательно споет. Оставайтесь, это «Живой звук».
0: Живой

0: Реклама.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама@mvolna.by. Трек

0: МВ Радио. Живой звук.
1: Он начинал с Академии Игоря Крутого, брал уроки у педагога Бьонсе, представлял страну на славянском базаре и алых парусах. А сегодня пришел со своей новой песней. Иван Зданюк, встречайте. Вань, давай проверим связь.
2: Привет, привет всем еще раз.
1: Хорошо, слышу, как ты глубоко дышишь. Значит, тебе нравится процесс нашего интервью.
2: Значит, мне комфортно, да.
1: Да. Слушай, ну свой вокал ты действительно прокачивал когда-то давно, да, наверное, в самом начале своего пути у звездного наставника, самого первого педагога Бьонсе.
2: Да, был такой интересный опыт, как это все...
1: Как ты на него вышел,
2: как это было, как это случилось. На самом деле, я много раз ездил на слеты в Академию Игоря Крутого, и вот в один из таких периодов, когда я был в Сочи, приехал первый педагог Бьонсе Дэвид Лебрюер. И у него была задача выбрать несколько человек, с которыми он будет работать на протяжении там, 2 или 3 недель. А детей было порядка там, 200, по-моему, человек. И когда вот я вышел, ну, как бы что-то там спел, сел спокойненько себе дальше смотреть на других ребят. И в конце, когда шло объявление ребят, которые будут с ними работать, он называет Иван Зданюк, как-то так он так сказал. И я такой, вау, круто. И у нас вот началось такое сотрудничество. Каждый день у нас были репетиции, вокальные мастер-классы. После, там через полгода или через год, мы опять встретились, но уже в Москве. И он, естественно, уже брал своих ребят, с которыми он работал, продолжал уже мои песни какие-то разучивали, еще что-то. И по сей день Дэвид, например, у меня выходит песня. Наверняка он не понимает, про что там песня, но он всегда ее репостит к себе в сторис. Да, он всегда...
1: Молодец.
2: Там, если какие-то большие концертные выступления, он прокомментирует, заберет себе. Иногда можно написать что-то в личку, что, Ваня, ты большой молодец, очень круто, что ты не остановился, пошел дальше. И это, конечно, здорово. Здорово, что есть такой опыт такого вокального мастера вот в моей жизни.
1: Слушай, интересно, а вот он с новыми треками Бьонса так делает или только с твоими?
2: Не знаю, не знаю.
1: Может, она сидит там, обижается в сторонке.
2: Она думает, почему Зданюк? Почему Зданюк?
1: Слушай, ну тебя это вдохновило, да? Дало какой-то уверенность, наверное.
2: 100%. Когда мастер такой величины, который работал и который, можно сказать... Нашел вот эти краски, да, которые мы сейчас по сей день слушаем у Бьонсе, работает, ну, замечает твой талант, возможно, какую-то харизму еще что-то, и говорит тебе, что вот тебе надо двигаться, тебе нужно не останавливаться, у тебя есть все для того, чтобы ты стал успешным артистом, конечно же, тебя это окрыляет, и у тебя нет возможности, даже когда, например, знаете, у артистов есть такое, когда немножко хочется погрустить, и что-то не идет, трек не пишется, ты сразу можешь, даже элементарно эту ситуацию вспоминаешь и говоришь, Ваня, тебе там сам педагог Бьонсе говорил...
1: Он ждет репост делать.
2: Да, он ждет, когда новый трек нарепостнуть. Ну, у тебя нет права на то, чтобы ты там сидел, грустил или думал, что ты занимаешься не тем делом. Ну, у меня и в принципе нет таких мыслей. Это к тому, что вот всегда такое хорошее напоминание о том, что ты идешь по своей дорожке правильными шагами.
1: Ну, чему он самому главному тебя научил? Вот, может, какой-то секретный прием ты у него подглядел?
2: На самом деле, есть у него такие упражнения, которые я использую со своими ребятами на техника, чтобы не было зажимов, да, именно вокальных. И я их вот использую. Это вот мне помогает.
1: Ну и тебе, в частности, весь твой опыт, который ты прошел музыкальный, помог каким-то образом родить новую песню.
2: 100%.
1: Да, причем твою первую песню на белорусском языке, именно твою собственную.
2: Это моя первая авторская песня, которая полностью написана и музыка, и слова, потому что у меня в репертуаре уже было 2 композиции на белорусской мове, но, к сожалению, не знаю, я никогда не задумывался, а это просто было написано не мной, я еще, наверное, тогда в силу своих в силу своего возраста не мог написать песню на белорусском и музыку такую, от которой я буду кайфовать. Uh-huh. А вот на сегодня я вынашивала эти мысли несколько лет, каждую строчечку корректировал, спрашивал у лингвистов, как правильно, как неправильно. И мелодия, которая у меня родилась в один прекрасный день, ждала своего часа, когда напишется текст полностью. И вот этот момент настал. Эта песня уже на всех цифровых площадках. Эта песня совсем скоро прозвучит в эфире «Минской волны». И честно скажу, вот, наверное, три раза я уже исполнил ее на концертной площадке. Uh-huh. И на дне города вот буквально недавно состоялся концерт. Очень много хороших отзывов. Сказали, Вань, белорусский трек просто зачет, топ. Звучание на уровне, да, говорит, такое вот оно... фирмовая. Вот они все говорят фирмовая. И для меня это, конечно же, очень ценно. И я понимаю, что надо идти дальше. У меня как-то спросили, будет ли еще трек на белорусском языке. В ближайшее время, наверное, нет, в ближайшие месяцы. Но в будущем я уверен, что я еще напишу парочку треков такого плана, такой фирмы. И мы все будем слушать наш прекрасный, замечательный язык.
1: И белорусский живой звук.
2: Белорусский живой звук прямо сейчас.
1: Да, Иван Зданюк. Как песня называется?
2: «Я гляджу у вочи».

0: Дети.
1: Дайте угадаю, чем вы занимались, друзья. Вы танцевали и подпевали, потому что усидеть было невозможно, потому что с ним всем стало легко и тепло. Это был Иван Зданюк со своей новой песней. Ну а сейчас, Иван, очень интересно всем же выяснить, что впереди, где нам тебя и твое творчество искать, слушать, смотреть в ближайшее время.
2: Вот буквально через пару дней, 26 сентября, мы можем увидеться на Зубарфесте в Беловежской пуще. Состоится большой фестиваль. Там приезжает много и российских звезд, и белорусских звезд. И я буду в том числе выступать на блогерской сцене.
1: Перед зубрами.
2: Перед зубрами. И не только, да. И не только. Много там животных. Будут, короче, вместе с нами танцевать. И много гостей приедет из разных стран на этот фестиваль. Поэтому обязательно приходите. Будет много музыки. Будет много хорошего настроения. Будут танцы. Ну и, конечно же, в принципе, приходите на мои концерты, как только увидите их в социальных сетях. Я буду стараться выпускать сейчас как можно больше хороших песен, которые будут вам заходить. Ну и всем, наверное, прекрасного настроения.
1: Спасибо, тебе тоже всего самого наилучшего. Подписывайтесь на Ивана, подписывайтесь на МВ-радио. Не пропустите полное интервью на нашем YouTube-канале. Обязательно появится в течение нескольких дней. Ну и всем отличной среды.
3: Живой звук.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мязеле и Кополе. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. Ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, сколько детей отдохнули в летних лагерях и как быстро можно собрать кубик Рубика.
0: Новости.
1: Белорусов больше всего беспокоят вопросы мира и безопасности. Соответствующее исследование провела Академия наук. В опросе участвовали около 2000 человек из разных регионов нашей страны. Указанные темы оказались приоритетом примерно для 55% респондентов. Также для белорусов важны темпы роста цен, уровень зарплаты и доступность жилья. Меньше всего внимания жители нашей страны уделяют доступности культурных объектов и мест отдыха. Почти 405 тысяч детей отдохнули в летних лагерях Беларуси в этом году. Такой информацией поделились в Республиканском центре по оздоровлению. В ведомстве отметили, что показатель немного больше прошлогоднего уровня. Более половины от всего числа ребят находились в локациях с дневным пребыванием. Примерно 170 тысяч детей отдыхали в загородных круглосуточных лагерях. В общей сложности власти потратили на оздоровление юных белорусов практически 85 миллионов рублей.
0: Новостям в мире.
1: Одна из крупнейших авиакомпаний Великобритании отменяет сотни рейсов. Причиной ситуации называют предстоящие забастовки бортпроводников и пилотов. Специалисты недовольны нестабильным графиком своей работы, уровнем зарплат, переработками и общими условиями труда. Перевозчик ведет переговоры с профсоюзами, однако их исход неизвестен. Потому компания уже отменяет множество рейсов. И к новостям в регионе. Председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко находится с рабочим визитом в Узбекистане. Руководитель ознакомился с опытом Риштанского района Мирового центра гончарного искусства. Главе области показали центр ремесленников, фарфоровый завод и международный центр керамики. Там ремесла передают из поколения в поколение, а мастера зарабатывают несколько тысяч долларов в месяц. Алексей Кушнаренко не исключил открытие в Минской области торгового дома узбекской керамики. И в завершение выпуска 6-летняя девочка из Китая установила мировой рекорд в сборке кубика Рубика. На соревнованиях в Гуанчжоу она 5 раз собрала кубик со средним результатом 4 секунды и 27 сотых. Это новый рекорд среди женщин, причем предыдущее достижение тоже принадлежало ей. Тогда она показала результат в 4 секунды и 52 сотых.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки.

0: sleep, repeat. Категория 12+.
1: «Минская правда». Обзор свежего номера газеты. Все о ключевых событиях, резонансных заявлениях и главных темах недели в кратком изложении.
2: Здравствуйте! В эфире обзор «Минской правды». Свежий номер газеты уже в продаже. Президент Беларуси провел совещание о ситуации с арендным жильем. Что вызвало недовольство главы государства, узнаете в специальной подборке. Состоялись парламентские выборы в России. Какие итоги можно вынести из этого процесса, описывает Андрей Лазуткин. Областной фестиваль дожинки прошел в Дзержинске. Насколько масштабным был праздник, рассказывает Галина Наркевич. Китай изменил свой закон о мобилизации впервые за долгое время. Почему Поднебесная приняла такое решение и причем здесь нейросети, выяснил Александр Тиханский.
1: «Минская правда».
2: А еще в свежем номере газеты «Минская правда» спортивная страничка, кроссворды, игры разума, лунный календарь, злободневные карикатуры и многое другое. Приобретайте газету в киосках «Белдруг». Оформить электронную подписку можно на сайте Белпочты belpost.by.
1: Дерзкие заявления, скандалы и провокации, эксклюзивные материалы. То, что не оставит равнодушным. «Минская правда». Газета, которая нужна. Осень шелестит на МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
6: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинской, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, куда смогут обратиться белорусы и к чему приводит фоновый шум.
0: Новости.
1: Министр обороны Беларуси Виктор Хренин провел встречу с начальником главного политуправления Вьетнамской народной армии. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего военного взаимодействия. Отмечена положительная динамика в подготовке военных кадров. Так, вьетнамские курсанты обучаются в военной академии Беларуси. Глава нашего ведомства подтвердил готовность создавать все условия для комфортного обучения вьетнамских военнослужащих. Комитет госконтроля проведет новую горячую линию завтра. Ведомство изучает вопросы доступности и ценообразования при оказании стоматологических услуг. Например, белорусы смогут также рассказать о невыдаче расшифровок стоимости и платежных документов. Сообщать о всех подобных случаях предлагают по номеру 191 в рабочее время. Также обращение можно присылать в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля.
0: К новостям в мире.
1: Британская лоукост-авиакомпания EasyJet отменяет сотни рейсов из-за забастовок бортпроводников и пилотов. Об этом сообщает издание Bild. Например, акции протеста бортпроводников запланированы в Португалии. Только в октябре могут отменить 500 рейсов. Также на этой неделе ожидается забастовка пилотов во Франции. Пассажиров будут предупреждать об изменениях напрямую. Новостям регионов. День города пройдет в Фанипале 3 октября. Об этом рассказали власти центрального региона. Праздничная программа начнется после обеда и продлится до 10 вечера. Гостей ждут выступления творческих коллективов, торжественное открытие и церемония награждения. Также будут работать интерактивные площадки. Мероприятие завершатся салютом и дискотекой. И в завершение выпуска. Постоянный шум от машин и заводов ухудшает способность мозга понимать речь. К такому выводу пришли ученые из Чили. В ходе экспериментов специалисты выяснили, что люди из богатых семей быстрее и точнее распознавали звуки, так как жили в более тихих местах. Постоянный фоновый гул запускает в организме стрессовые реакции и нарушает работу стороны мозга, которая отвечает за обработку звуков. В результате мозг начинает хуже расшифровывать услышанные слова.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди и ливни. Ночью в некоторых районах возможен туман. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 9 градусов по Цельсию, днем от 10 до 14 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей. Мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Сегодня у нас в студии новость, от которой пахнет не только бензином, но и чем-то крайне подозрительным. Московский завод «Москвич» объявил прямую скидку на кроссовер М70. Скидка, мама, не горюй! Речь идет о начальной комплектации «Дайв». Это 150-сильный турбомотор, 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями, передний привод. В общем, на бумаге все хорошо. Прямо как в анкете жениха. Высокий, умный, без вредных привычек. А потом встречаешь его вживую и понимаешь, что высокий — это скорее про самооценку.
0: Езжайте прямо 2 минуты.
2: Так вот, цену снизили ощутимо. Настолько, что машина стала дешевле более чем на 18% от рекомендованной розничной. А топовая версия «Ультра» — это уже на 2 литра 200 сил классический 10-ступенчатый автомат — в распродаже почему-то не участвует. Как памятник стоит. И тут у меня, как у человека, который иногда смотрит на цифры, возникает резонный вопрос. А почему, собственно, снизили цену? Вариантов мне видится 3.
0: Автонавигатор.
2: Первый. Завод решил сделать приятное покупателям. Верится с трудом. Второй. Это ход, чтобы вас в салон затащить. А там уже, ой, смотрите, этой комплектации у нас нет. Есть только вот это, но она подороже. Ну и третий, самый вероятный, по моему мнению. Машина не продается так, как хотелось бы. А если машина не продается, это повод задуматься. Не о том, что с ней что-то не так, а о том, что мы пока не знаем, что с ней не так. Напомню, М70 вышел в марте. И это первый представитель М-серии, который должен перейти в мелкоузловую сборку. Завод модернизирует сварку, окраску. Все это прекрасно. Но пока модернизация идет, мы имеем то, что имеем. Кроссовер, который внешне, да, симпатичный. Интерьер, да, выглядит прилично. Голосовой помощник СИИ обещают. Генеральный директор говорит, что это будет первый гибрид бренда. Звучит здорово, но обещать не значит жениться. Или, как говорят у нас, обещанного 3 года ждут, а потом еще 1.5 года на логистику тратят.
0: Личное мнение.
2: И вот, наверное, я перейду здесь к главному, к моему личному мнению. Если вы увидите М70 на прилавках, не спешите. Да, скидка. Да, выглядит заманчиво. Но если вы не горите прямо сейчас, если у вас есть возможность подождать, попридержите деньги в кармане. Пока что нет достаточного количества реальных отзывов от владельцев, которые проехали хотя бы 10 тысяч, а не вокруг салона. Пока нет понимания, как все это поведет себя через год. И уж тем более, что будет с запчастями и сервисом.
0: Автосовет.
2: Поэтому мой совет. Ближайшие пару месяцев, а лучше год, не рекомендую. Лучше читайте отзывы. Лучше возьмите на тест-драйв. Причем не на 15 минут вокруг дилерского центра, а нормально. По трассе, по пробкам, с включенным кондиционером, с полной машиной, так сказать. Ну а если через год окажется, что все хорошо, ну, значит, «Москвич» действительно сделал шаг вперед. И тогда мы все дружно скажем «молодцы». Ну а пока держим карман на замке, а ухо востро.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». И, возможно, я единственный человек, который по-настоящему верит в «Москвич».
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: «Автонавигатор» на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Первое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут Яна Довбенко расскажу, кого спасли в Солигорске и насколько стремительно развивается искусственный интеллект.
0: Новости.
1: Коммунальные службы Беларуси завершают подготовку к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Так, паспорта готовности оформлены на все теплоисточники. Завершены профилактические ремонты систем отопления в жилых домах. Заготовлено около 3000 тонн топочного мазута и заменено более 220 километров тепловых сетей. Для зимнего содержания дорог подготовлено почти 4000 единиц техники. Две трети белорусов чувствуют себя в безопасности на тротуарах рядом со средствами персональной мобильности. Соответствующее исследование провела Академия наук. В опросе участвовали около 2000 человек из разных регионов нашей страны. О безопасности заявили примерно 67% респондентов. Также примерно треть опрошенных придерживаются противоположной точки зрения.
0: К новостям в мире.
1: Правительство Молдовы ввело режим чрезвычайного положения в энергетической и гидрологической сферах. Об этом сообщают власти страны. Меры будут действовать в течение 60 дней, начиная с субботы. По словам премьер-министра, это позволит оперативно обеспечить граждан энергией и водой. Ранее в стране действовал продлеваемый режим повышенной готовности. В Национальном центре по управлению кризисами предупреждают о сохраняющемся риске роста цен для потребителей. К новостям регионов. 6-летнюю девочку спасли на водоеме в Солигорске. Об этом сообщили ВОЗ. Ребенок гулял в районе детского пляжа и упал в воду. Самостоятельно выбраться из воды девочка не смогла. Работник организации вытащил ее на берег. На посту вызвали скорую помощь. Спасатели напоминают родителям, дети у воды должны находиться под постоянным присмотром взрослых. И в завершение выпуска. Люди могут утратить контроль над системами искусственного интеллекта в ближайшие 5 лет. К такому выводу пришли британские специалисты. Ученые считают, что существует реалистичная вероятность появления суперумных систем ИИ. Они будут превосходить человека при выполнении почти всех важных когнитивных задач. Люди все чаще делегируют им принятие решений. Впоследствии человек не сможет проверить результаты работы таких систем.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное. Как дома шоу.
1: Ну что, друзья, всем привет. За окном классический осенний дождь, сырость, лужи. Но у нас на МВ-радио абсолютный комфорт. Ведь прямо сейчас начинается самое уютное время для нашего «Как дома шоу».
2: Да.
1: Володя тут уже
2: привет,
1: во всей
2: Вика.
1: Красе.
2: Ну, на самом деле, Вика Красовская и Владимир Николаевич сегодня снова будут дарить вам радость. Не только из-за того, что мы солнышко увидели, а из-за того, что фарватер недели. Вот, вот именно то, что всегда многих, наверное, окрыляет. А самое главное, я про себя сейчас. Я знаю, что очень скоро у меня выходные. А ты знаешь об этом?
1: Я знаю и немножечко завидую. Но я считаю, когда ты находишься в уютной студии, когда у тебя есть чашка кофе ароматного, вкусного, когда никто не бесит, когда ты в прайме, когда ты в ресурсе, я набралась каких-то модных слов от наших зумеров.
2: Я вообще не знаю просто-напросто, что на... Распыляешься на все три часа. Остановись, Вика.
1: А, кстати, про три часа. В третьем часе мы обязательно обсудим сегодня главную новость, потому что Арина Соболенко открывала модный показ в Милане. И мы обязательно все это обсудим. Мешает ли это карьере нашей родной теннисистки?
2: Вот я бы точно удивился бы, если бы ты не подняла этот вопрос.
1: Ну, я слежу за миром моды, за миром спорта и за твоим рационом.

0: про кофе не надо было говорить. Я же его спрятал и все равно шучу его.
1: В общем, друзья, оставайтесь вместе с нами. Впереди перепелка и никуда не переключайтесь.
2: Легко и спокойно, как дома. Слушаем наше.

0: друзья, на часах 17:19. Я знаю, как сложно сегодня было абсолютно каждому открыть глаза, выйти на улицу и сказать: да, я могу, я сумею, у меня все получится. Но не все справились с этой задачей. Мы решили взбодрить вот этот, знаешь, такую атмосферу грусти,
1: ну,
0: печали.
1: Да, такой, знаешь, немножко серости такой, да? Mm-hmm. А мы добавим все-таки хорошего колора. Такого что-нибудь такого яркого, такого, может быть, даже немножко, как это называется, да, не даймонд, а вот, знаешь, вот когда ты смотришь, я уже раскрываю все,
0: ну, да.
1: Смотришь на море и понимаешь, что оно бесконечно, что оно тебя тянет, ты впитываешь от него максимум удовольствия.
0: До отпуска осталось 10, 9, 8. В общем, а у вас осталось 2 билета в Минский дельфинарий. Да-да, и именно сейчас мы их разыграем. Напоминаем, что в Минском дельфинарии вас уже ждет морской котик, лев, дельфины. Там вообще красота, а не шоу. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, дельфинотерапии, даже призовой игре. Минский дельфинарий. Они несут добро, радость и объединяют сердца.
1: Да? Ну что ж, а мы объединяем сердца меломанов. Потому что сегодня я встретил очень интересный искусственный интеллект. Его зовут Slow.
0: Slow.
1: Он так говорит: Slow, привет. Slow.
0: Ну, как погода, как мы с тобой пришли
1: вот
0: на работу.
1: Вот. Мы с ним договорились о том, что он берет известнейшую композицию, она сейчас у всех на устах, и что-то в ней меняет, а точнее музыку, но текст не трогает. Возможно, даже изменил на составляющую голоса. Но это не самое главное. Самое главное, что все очень просто. Вы услышите короткий фрагмент, надо понять, кто исполнял в оригинале эту композицию и как она называется. Дальше ваши движения просты. 8029-1010-307. Это Viber и Telegram. Вы туда присылаете свое сообщение, а мы же находим сообщение под номером...
0: 23.
1: И если оно, ну, правильное, естественно, значит, у вас есть билеты в дельфинарий.

0: Но это гимн для многих девочек, которые поют эту песню в машине. Никаких подсказок больше не будет. Присылайте ответы 8029-1010-307.
1: Ждем. Как дома шоу на МВ Радио. Реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Какая классная перепелка. Если кто-то только что присоединился к нам, к «Минской волне», то я могу сказать о том, что вы не ошиблись. Вы сейчас еще раз услышите творчество искусственного интеллекта. Slow его так зовут. Но на самом деле мне кажется, что эта композиция имеет место вообще быть скоро в ротации. Ну, правда, не в нашей радиостанции.
1: Ну, потому что мы не специализируемся на шансоне. Хотя против ничего не имеем. Есть радиостанции, где вот там эта песня может вообще стать
0: топ. Ворвется просто на первую позицию. Ну, давай.

0: Кстати, об этой исполнительнице, которая в оригинале спела песню, очень много ходило спорных моментов, вот как о Ольге Бузовой, да, что она вот блогер, она не певица, и вообще зачем она туда лезет. Но она, кстати, долгое время искала свой уникальный стиль, потому что за этим всегда стоит, так скажем, популярность, узнаваемость бренда.
1: Ну да, это вот, вот этот вот именно всплеск вот этого интересного, да?
0: То есть... Она много песен спела, про которые мы не знаем.
1: Да, кстати, знаешь, что самое интересное? Была замечательная шутка про Филиппа Киркорова по этому поводу. Когда он снялся в кино, и, значит, КВНщики сказали: ну что ж, теперь Киркоров доказал, что он еще и не актер.
0: Володя,
1: ну прости.
0: Я считаю, что эта девчонка тоже большая молодец.
1: Нет, нет, нет, к ней никаких вопросов.
0: Ну, анекдот ты рассказал. Слушаем оригинал.
1: Оригинал.

0: Вот сколько пар расстались из-за этой песни, потому что девчонка садилась в машину и говорила: купи iPhone.
1: Базовый минимум.
0: А бой против меня бойко не попрешь. Если она спела эту песню, значит, это гимн для всех девчонок, которые следуют за мечтой и за этой исполнительницей.
1: Ой-ой, я вообще ничего не говорить не буду, потому что я же знаю, что мы с Викой еще 2 часа вместе в эфире будем. Если я что-нибудь скажу, она же меня потом задушит или микрофон не включит.
0: iPhone купи по ресторанам в воде и в дельфинарии тоже заходи.
1: Именно. А знаешь, кто зайдет в дельфинарий?
0: Да.
1: Андрей, 9504, последние 4 цифры его номер телефона. Во-первых, 23-м правильное сообщение, полное, развернутое. Так вот, кто исполняет, как, почему, и даже написал о том, что ему сирота не нравится, но он угадал.
0: А он айфон подарил своей девушке?
1: Я не знаю.
0: А мы спросим.
1: А, кстати.
0: Андрей, напишите, пожалуйста. Но мы, кстати, не прощаемся, совсем скоро вернемся, расскажем, что там проходит сейчас в ФБР.
1: Да, их взломали.
0: Ой-ой-ой, как страшно-страшно.

0: Что, друзья, «Минская волна» продолжает вместе с вами этот вечер, и у меня экстренная новость.
1: Давай. Самое интересное за сегодняшний день.
0: Если вы считаете, что ваши данные абсолютно в безопасности, то держитесь. Хакеры взломали, не поверите, кого. Федеральное бюро расследований США, те самые знаменитые ФБР, оказались в роли потерпевших.
1: О, это те самые ребята, которые всегда суровые такие, знаешь, на заставке. И как, что за кибергерой это сделал?
0: Ну, все их знают. Известная международная группировка Shiny Hunters 22 сентября, это вчера, залезли на сайт ФБР по поиску сотрудников, заблокировали его и вывесили издевательскую надпись. Этот сайт захвачен Shiny Hunters. Но это цветочки, Володя. Они утверждают, что угнали базу данных абсолютно всех действующих и бывших сотрудников бюро, а также тех, кто просто подавал резюме. В сеть уже вывалили пробник личные данные, рассказывают 5000 агентов, включая их домашние адреса, телефоны и даже имена супругов. Журналисты часть из этого списка уже проверили. Все совпадает.
1: Ого! Это получается, ну, гениально вообще, агенты под прикрытием, секретная операция, государственные тайны, и все это лежало на обычном сайте с вакансиями? То есть, условно, ну, спецагент Джо, да, который ловит опасных преступников, зашел обновить резюме и в итоге обновил адрес проживания для всех хантеров в Даркнете? А зачем хантеры и почему им понадобилось выкуп? Зачем? Что они такое сделали?
0: Ну, смотри, нет, хакеры заявили, что это не выкуп, а принуждение и чистая месть. В мае ФБР опубликовала подробный отчет об их методах работы и призвала бизнес никогда не платить Shiny Hunters. Ребята обиделись на такой антипиар, пришли в гости к самому ФБР и теперь требуют удалить этот отчет, потому что там все вранье.
1: Ой-ой-ой, какая тонкая душевная организация у вымогателей. Ну, вы нас оклеветали, поэтому мы сольем адреса ваших оперативников. Представляю, как сейчас в главном офисе ФБР экстренно меняют пароли с 1, 2, 3, 4, 5, 6 на агент 007. Ну и смех и грех, ну честное слово.
0: Ну да уж, главный киберщит планеты пропустил удар в самое уязвимое место, в отдел кадров. ФБР уже официально подтвердило, что ведет расследование подозрительной активности, а их портал вакансий до сих пор лежит.
1: Ну да, вот все, что стало с ФБР, могу тебе сказать, на что, за что боролись, на то и напоролись.
0: Да, никто не защищен в этом мире, даже знаменитые агенты 007. И пароли их, ну, так себе, видимо, потому что могут взломать.
1: Помнишь этот? Введите пароль. Ну, пароль.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Нет, давайте с нуля.
1: Давай с нуля. Нет, пароль.
0: В общем, ребят, берегите свои данные, никому не давайте пароли, не отвечайте мошенникам. И вообще слушайте только «Минскую волну». Это всегда безопасно, а иногда даже и полезно.
1: Абсолютно верно. Очень скоро новости.
2: Легко и спокойно, как дома.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
6: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 13 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу о сотрудничестве с Суданом и к чему может привести явление Эль-Ниньо.
0: Новости.
1: Президент Беларуси заслушал доклад помощника по Могилевской области Надежды Катковец. Руководитель доложила о ходе выполнения поручений по итогам рабочей поездки главы государства в Шкловский район. Обсуждались вопросы управления крупными хозяйствами и укрепления дисциплины. Александр Лукашенко поручил детально разобраться с организацией работы на местах. Также речь шла о кадровом обеспечении и оптимизации затрат. Для решения поставленных задач привлекли работников промышленных предприятий Могилева. Беларусь и Судан намерены активизировать сотрудничество в сфере торговли и кооперации. Об этом сообщили в пресс-службе Национального центра поддержки экспорта. Такое решение принято на встрече директора центра Николая Борисевича с послом Судана. Стороны договорились наладить взаимодействие с суданскими организациями, ответственными за развитие внешней торговли. Особое внимание уделили практической направленности совместной работы. Взаимодействие должно создавать новые возможности для бизнеса и отвечать интересам деловых кругов двух стран.
0: К новостям в мире.
1: Дефицит государственного бюджета Нидерландов вырос до 8 миллиардов евро. Такие данные за первое полугодие представило Центральное статистическое бюро страны. Годом ранее этот показатель составлял 5 миллиардов. Это самый высокий показатель за аналогичный период с 2021 года. Правительство потратило более 270 миллиардов евро, а госдолг Нидерландов к середине года превысил 520 миллиардов евро. К новостям регионов. Конкурс профессионального мастерства среди лесоустроителей пройдет в Логойском районе. Об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства. Соревнования пройдут в субботу и воскресенье. За звание таксатор года будут бороться 12 специалистов. Победителей определят в личном и командном зачетах по итогам нескольких этапов. Отмечу, профессия таксатора в Беларуси редкая. Большую часть года они проводят на полевых работах. И в завершение выпуска. Сильная жара из-за явления Эль-Ниньо может привести к гибели более 450 тысяч человек в ближайшие месяцы. Об этом предупредила организация Climate Impact Lab. По прогнозу специалистов, такое явление может стать самым сильным за всю историю наблюдений. Ученые отмечают, что теперь могут предсказывать влияние температуры на смертность. Это поможет властям принять экстренные меры и спасти десятки тысяч жизней.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 46 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: За это мы с Володей вам фибикаем, потому что надо двигаться в темпе вальса.
2: Ну, хотелось бы, на самом деле. Но посмотри, какие у нас проблемы на дороге-то.
1: Проблемы, Володя, это не наше слово. Наше слово, что все получится, все сложится, и все, что вы запланировали, обязательно осуществится, вот. Несмотря на восьмибалльные пробки.
2: Ты оптимистка.
1: А я всегда так говорю.
2: А, это ты просто поела сейчас доброе.
1: Ну, да.
2: Вот так.
1: Но об этом мы не будем рассказывать нашим слушателям. Лучше поговорим о пробках, а точнее, центр города. Я перемещаюсь именно туда. Ну, кстати, новости читали, да, о том, что планируется въезд в центр города.
2: А, платный?
1: Платный.
2: Да.
1: Вот ты как
2: интересно
1: к этому относишься? Но, если будет такое.
2: Я буду на работу, как и ездил, буду ездить по кольцевой.
1: Вот так вот. А нечего вот за ненадобность в центр города ездить.
2: Да,
1: я считаю,
2: есть
1: что
2: метро
1: это
2: и общественный
1: хорошо
2: транспорт, да?
1: Вот и все. Угу. Так и договорились.
2: Отлично,
1: мы с тобой тут главные решалы.
2: Ага.
1: В общем, друзья, знаете, что в центре города все равно сложно проехать. На Первомайской даже несколько ДТП случилось. В сторону улицы Ленина затруднено движение. На Козлова имеется пробка в сторону проспекта Независимости. Ну и на перекрестке Янки Купалы и Максима Богданович тоже имеется пробка. Академическая затор, Сурганова тоже затор. Даже на Партизанском проспекте серьезные пробки в районе улицы Ванеева, Олега Кошевого и Буденного. На Денисовской тоже пробка. И еще вижу небольшое затруднение на Пушкинской.
2: Ну а у меня могу сказать о том, что по кольцевой есть действительно, знаешь, вот это называется красная линия, да, по которой вообще невозможно ехать. А из-за чего? Из-за того, что прямо по внутренней кольцевой, начиная от Долгиновского тракта и заканчивая проспектом Независимости, у нас 3 ДТП, и все в красном цвете отмечено. То есть автомобили там не двигаются практически. Это первая такая горячая точка. Вторая горячая точка уже внешняя кольцевая. Теперь начнем от Долгиновского тракта и практически до Каменной Горки. Здесь тоже есть возможность водителям немного, невозможность, а скорее всего невероятная необходимость снизить скорость.

0: скорость до, не знаю, тут показано, что 20-25 минут время проезда этой пробки. И еще одна небольшая, ну, такая вот затруднительность. Вот так вот, это Слуцкий гостиниц, внутренняя кольцевая, до Малиновки. Снова ДТП.
1: Но
0: будьте
1: аккуратны. Но у нас никаких, Володя, затруднений не будет, потому что впереди игра «Что не так у шефа?». Мы долго выбирали блюдо, сегодня чуть драка не состоялась.
0: Да, это
1: впервые
0: правда.
1: В ньюсруме нашем. Но поверьте, будет вкусно, будет сладко, вы не разочаруетесь. Это «Как дома шоу», Володя Николаевич.
0: И Вика Красовская. Оставайтесь с нами.
2: Обстановка на дорогах. Слушаем наше на МВ-радио.

0: МВ Радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Итак, как дома шоу. Вика напротив меня. Меня зовут Владимир Николайчик. Это Вика Красовская. Mm-hmm. И мы решили сегодня, ну, порадовать всех присутствующих возле радиоприемников чем? Вкусняшкой. Но Вика расскажет, как готовиться, а я расскажу, как раздобыть. А у нас сегодня наши партнеры – это ОК-пирог. Это более 30 видов пирогов, приготовленных с душой и заботой, из натуральных ингредиентов. Сытные, горячие и очень вкусные. Наши пироги понравятся каждому. Действует быстрая доставка и самовывоз в Минске на Рыбалка 26. Заказывайте вкуснейшие пироги по номеру плюс 375-29-956-05-22. А также на okpirog.by.
2: Вкусно будет всем, кто любит соленое и сладкое, потому что мы готовим с Володей сегодня десерт под названием «Дамские пальчики».
1: Та-дам!
2: Ну, вы можете догадаться, а может предположить, почему он так называется. История богатая, 900-летней давности. В общем, суть какая? По легенде, придворный повар испек воздушное продолговатое печенье в честь визита короля Франции. Форма настолько напомнила изящные руки герцогини Берты Савойской, что десерт мгновенно окрестили дамскими пальчиками. Рецепт долго держался в секрете, но мы-то знаем же этот рецепт. Это, кстати, один из моих самых любимых тортов, потому что он неприторно сладкий.
1: Абсолютно верно. Вот которого можно, знаешь, ложка, потом еще ложка, а потом он закончился.
2: Да, Володя рассказывает, как он подходит к торту.
1: Да.
2: И в семье не все знают вкус этого торта.
1: Ну, потому что тебя спрашивают, вам торт на 3 части или на 6? А я говорю, режьте на 3, я 6 не съем.
2: Ну вот. Если вы такой же человек, оставайтесь с нами, у вас будет шанс забрать пирог благодаря своим знаниям рецепта домашнего торта «Дамские пальчики». Суть проста. Я читаю ингредиенты, добавляю, как всегда, что-то лишнее. Вы предполагаете, что там лишнее, и присылаете ответы либо в Viber, либо в Telegram.
1: 8029-1010-307. И 23-е правильное сообщение будет победным.
2: Ну что, начинаем?
1: Давай.
0: Что не так у шефа?
2: Для идеального домашнего торта «Дамские пальчики» нам понадобится вода, сливочное масло, мука, куриные яйца, соль, сметана, горчица, сахарная пудра, сам сахар, темный шоколад, который необходимо будет растопить. Что здесь лишнее?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на «Минской волне».
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: не так у шефа.
1: Ну что, Володя, я знаю, что было вкусно. Многие вдохновились
2: как
1: нашими...
2: Как говорится, оближем пальчики. Женские пальчики.
1: Да, именно дамские пальчики, знаменитый французский десерт. Мы повторили в нашей игре, что не так у шефа. Но, кстати, рецепт оказался достаточно таким с историей в плане воровства и шпионажа.
2: Да, да.
1: Да, потому что во Франции до сих пор ходит легенда, что Петр Великий и его жена Екатерина были настолько очарованы теми пальчиками, что буквально выкупили французского кондитера и увезли в Санкт-Петербург, чтобы лакомиться десертом в любое время. Вот так вот. Они не рецепт выкупили, а кондитера.
2: Вместе с кондитерской сняли. Такой, давай к нам, как говорится, под Рязань. Но, я так понимаю, это наш ответ тирамису, да? То есть...
1: Да, в Италии это тирамису, а у нас как-то больше дамские пальчики.
2: Но я могу сказать, что ты знаешь, ты многих ввела в заблуждение.
1: Ну что?
2: Серьезно, как? Там разные вещи, как, начиная от шоколада, заканчивая солью, написали, что это не идет туда. На самом деле, в классическом, идет.
1: Любой кондитер вам скажет, что соль добавляется для игры вкуса, для контраста вкуса. И соль, вот даже я сегодня пекла шарлотку, похвали меня.
2: Да, хвалю.
1: И я даже знаю, что в шарлотку добавляется соль.
2: Чуть-чуть, да, для остроты такой, как говорится. Но самое главное, что, во-первых, я нашел правильное 23-е сообщение, во-вторых, я могу уже, да, ингредиенты-то рассказать, что...
1: Ну, разрешаю.
2: Хорошо. Как говорится, от горчицы огорчаю. Вот огорчились те, кто неправильно написал. А есть человек, который сейчас будет кричать «Я победитель», потому что его зовут Владимир, 9612, его последние 4 цифры номера телефона. Владимир, я могу вам сказать о том, что может быть завтра, может быть послезавтра вам готовить ужин не надо будет, потому что у вас в руках будет ок. Пирог. Это более 30 видов пирогов, приготовленных с душой, заботой и из натуральных ингредиентов. Вот так вот.
1: Ну, вам точно будет вкусно и не надо будет готовить. И если вы вдохновились, обязательно повторите дома дамские пальчики, потому что этот десерт не оставит ни одну даму, в общем, равнодушной.
2: Да, соглашусь.
1: Это подсказка мужчинам, которые не знают, чем удивить. Уже и айфоны купили, и цветы купили, и в ресторан сводили. А вот дамские пальчики не испекли. Будьте любезны.
2: Да, нужно как-то показать себя кулинаром, правильно? Ты знаешь, а вот поляки, я говорю о тех людях, которые объект американский на своей территории сохраняли, показали себя немножко не камильфо, то есть скорее, скажем так, трусами.
1: А мы попозже по подробности расскажем нашим слушателям, которые интересуются жизнью за границей, совсем недалеко.
0: Вкусно и ароматно. Как дома. Трек с водором Беларуси.

0: Володя,
1: давай.
0: У меня тут свежие новости из разряда «Безопасность высшего уровня».
1: Ну-ка.
0: В Польше журналисты выяснили, как местные военные охраняют американские стратегические объекты. Спойлер, очень вежливо и строго по протоколу.
1: Так-так, неужели расчехлили свои новейшие системы ПВО, подняли истребители в воздух и включили радары на полную мощность?
0: Ну, почти. Угу. Польские солдаты заметили неопознанный дрон всего в 1 километре от секретной американской военной базы в Повиде. А как думаешь, что они сделали? Сбили? Перехватили?
1: Ну, логично было бы нейтрализовать пока, но он не сфотографировал что-нибудь и не доложил, куда не надо.
0: Угу. А вот и нет.
1: Ну-ка.
0: Военные просто набрали общественный номер экстренных служб 112 и пожаловались оператору. А, представь звонок. Угу. Алло, здравствуйте, наверное, день добрый. Угу. Здравствуйте, у нас тут база НАТО.
1: И там, да.
0: Ага, американские секреты и какой-то квадрокоптер летает. Пришлите, пожалуйста, полицию, а то нам страшно.
1: Серьезно? То есть пока весь мир спорит о методах радиоэлектронной борьбы, польская армия использует самый надежный метод. Алло! Полиция, тут хулиганы! Ну, в общем, я так понимаю, они еще и в домовой чат написали. Чей дрон летает над секретным объектом? Уберите, пожалуйста!
0: Жужжит, мешает.
1: Да.
0: Самое смешное, что полиция приехала, поймала владельца, и дрон оказался обычным гражданским беспилотником, который просто снимал красивые виды и никакой угрозы не нес. Но пресса теперь вовсю издевается над армией. Мол, парни, а если бы это был настоящий боевой аппарат, вы бы тоже ждали, пока оператор 112 решит проблему?
1: Да, вот я думаю, что это суровые натовские будни. Польская база вызывает полицию против жужжащих игрушек. Страшно представить, что будет, если вот эти хакеры, да, которые... взломали, да, ФБР, взломают телефон польский 112.
0: Они будут говорить, не переживайте.
1: Все
0: хорошо, так надо. Это запланированная акция наших дронов.
1: Пришлите денег.
0: А еще перешлют.
1: Да.
0: А то, может, еще сумма нормальная будет. Вряд ли.
1: 112. Давай так.
0: Это все зависит от сумм денег, которые американцы платят полякам.
1: Да? Нет, конечно, там же аренда, представляешь, базы. Там база ой-ой-ой какая.
0: Обязательно скажите цифру, которая пришла вам по СМС.
1: Да. Три циферки. В общем так, беспокоиться не надо. Все прошло штатно, никто не пострадал, все замечательно. Ну, а на самом деле, это, как говорится, не серьезные новости. Серьезные новости буквально через несколько минут от Яны Довбенко будут.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Кополе. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как завершилась оздоровительная кампания и что обнаружили в Париже.
0: Новости.
1: Президент Беларуси заслушал доклад помощника по Могилевской области Надежды Катковец. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Она доложила о завершении уборки зерновых, зернобобовых культур и рапса в регионе. Озимый рапс посеян сверх плана, озимые зерновые на 46% площадей. Аграрии обеспечены удобрениями для завершения сева в оптимальные сроки. Также обсуждались поручения по картофелеводству. Речь шла о расширении рынков сбыта и наращивании производства. Уровень детского травматизма в летних оздоровительных лагерях снизился в Беларуси по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии. По данным организации, зафиксировано около 140 случаев травм. Основной причиной повреждений стало несоблюдение правил безопасности при занятиях спортом и играх. Отмечу, летняя оздоровительная кампания в республике успешно завершена. Ведется подготовка к новому сезону.
0: К новостям в мире.
1: Иран не стремится создать ядерное оружие. Об этом президент страны Масуд Пезешкиан заявил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. При этом, по словам иранского лидера, страна имеет неотъемлемое право на мирные ядерные технологии. Он подчеркнул, что ядерная энергия нужна для медицины, сельского хозяйства и промышленности. По его словам, вопрос ядерной программы должен решаться через взаимное соглашение. Иран готов к диалогу, однако будет защищать свой суверенитет. Новостям регионов. Прокуратура Солигорского района направила в суд уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Копеля. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. За 3,5 года мужчина завладел деньгами граждан на сумму свыше 1 миллиона и 700 тысяч рублей. Он брал в долг у знакомых и незнакомых людей под предлогом покупки автомобилей, строительства квартиры, развития бизнеса. Также он присваивал деньги от продажи авто, которые граждане передавали ему для реализации. Нарушитель закона будет заключен под стражу. И в завершение выпуска. Остатки стены, которая могла быть частью оборонительных сооружений Галльской лютеции, обнаружили в Париже. Об этом сообщает Министерство культуры страны. Находку длиной около 20 метров нашли на территории больницы. Каменная и деревянная конструкция может относиться к укреплениям поселения Галльского племени. Радиоуглеродный анализ показал, конструкция относится к периоду между 200 и 10 годами до нашей эры. На стене заметны следы пожара. В дальнейшем реконструированный фрагмент стены планируют выставить в одном из парижских музеев.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Свое родное, как дома шоу.
1: Ну что, друзья, всем привет.

0: с Володей тут новости читаем.
1: Да, у нас сегодня свежачок прям-таки.
0: Конечно же, следим за нашей родной Ариной Соболенко. И без новости, которая облетела всю планету, мы не могли пережить этот вечер.
1: Ну да, естественно, ты что? Это же, по-моему, во всех абсолютно газетах, пабликах, в общем, во всем чем, что может человек увидеть своими глазами, эта новость проскочила.
0: Да, проскочила везде и всюду, и все знают, что Арина теперь берет Олимп не только теннисный, но и в мире моды.
1: Да.
0: Открылась неделя моды в Милане, она, можно сказать, открыла его своим выходом, своим дефиле. Выглядит потрясающе, форма у нее великолепная, но помимо того, что она круто играет в теннис, она еще умеет дефилировать. Она же неоднократно появлялась в бриллиантах Гуччи. Ты же видел?
1: Прям на теннисном корте.
0: Никто до нее такой себе не позволял.
1: Ну,
0: она,
1: конечно,
0: в ожерелье, она, по-моему, в браслетах, с кольцами, выходила и с сумочкой на корт. Ну, такой супер рекламой было. Ну,
1: для многих себе.
0: Это было каким-то таким, знаешь, взрывом. Ну, как это так? Она на теннисный корт вышла не в теннисных каких-то штучках, а вот в Гуччи, бриллианты,
1: ты знаешь, девчонки смотрели на Гуччи, а парни смотрели на том, в чем она вышла. Там же был супер найковский костюм подобран ей.
0: Все было у нее.
1: Там
0: она...
1: прям...
0: Ну, для нас, конечно, она суперзвезда, но еще она умудрилась сделать фотосессию в вечерних платьях на корте, тоже такое было, тоже это облетело все фэшн-паблики, мы тоже все это рассматривали и решили вот поднять тему. Вот как вы считаете, сотрудничество Арины с домом моды, с тем самым Гуччи, у нее там еще какие-то есть проекты, я видела, мешает это спортсменке нашей или все-таки помогает? Больше уверенности дает, медийности, финансов, естественно, как и многие спортсмены. Либо все-таки это мешает и отвлекает от тренировок, и ей уже, как говорится, не до тенниса, не до ракетки, ей уже надо щеголять во всей красе вот в модных брендах.
1: Пойми, ну для меня, например, конечно, вот я займу позицию, и как многие мужчины, с одной стороны, она готовит себе второй, значит, аэродром, да, то есть запасной. То есть теннис закончится куда? Правильно. Направление моды. То есть она еще там немножко поработает, у нее есть контракты с тем же самым Nike, в общем. Но, пойми, нужно смотреть, как она играет, а не как она блестит.
0: Ну, у Володи свое мнение. Я считаю, что все во благо. Чем бы она ни занималась, пусть у нее все приумножается, и бриллианты, и награды теннисные, и во всем. Знаешь, когда человек трудоспособный, а у нас, в принципе, женщины в Беларуси все успевают. И за детьми в школу
1: даже
0: съездить.
1: Даже год назвали так,
0: и,
1: конечно.
0: И приготовить ужин, завтрак, обед, и рожать детей, и строить карьеру, и ездить за рулем. В общем, все-все-все, что может вот себе женщина позволить,
1: вот
0: хочет она это.
1: Ты
0: или нет,
1: сейчас
0: она это
1: мужчину
0: делает.
1: Прям-таки за порог выставила. Пусть
0: неправда.
1: Пойдет подышит свежим воздухом.
0: Я к тому, что Арина является ярким примером белорусской женщины, которая успевает везде. И я уверена, что у нее как в спорте все великолепно. Она первая ракетка. Ну вот буквально там пару раз уступила вот этой вот кто-то там.
1: Да,
0: неважно.
1: Там загорелой такой девчонки.
0: Или
1: да.
0: Из Казахстана, по-моему.
1: Из Казахстана там, или
0: да.
1: Из Америки?
0: По-моему,
1: ладно, мы такие спортсмены.
0: Мы с тобой не будем на
1: самом погружаться. Такие спортсмены,
0: но
1: да.
0: Я скажу, что она и в мире спорта, и в мире моды везде будет для нас номер один.
1: Ну, я не против. Точнее, скажем так, я за все то, что сделано в Беларуси. А она где была? Да,
0: в Беларуси. В общем, друзья, пишите ваше мнение по этому поводу. Мешает ли мода спорту? 8029 10 10 307.
1: Ждем.

0: Илья Антоновна, золотая, начинай!
1: Ну что, неделя моды началась. Арина Соболенко показала всем, как надо ходить, как надо выглядеть. И вообще, что за нами, как говорится, все дальше пусть идут. Ну, она, кстати, там и с Ириной Шейк фотографировалась.
0: Да,
1: они вообще
0: я
1: две
0: видел.
1: Суперзвезды. Mm-hmm. Белорусская и русская. Ну, просто две королевы.
0: Нет, так это же, ну, сестры, конечно. Но с другой стороны, нельзя и спорт отпускать на самотек.
1: А Ирина не отпускает. Я уверена, что она успеет все. И я хочу вот сказать тебе, что спорт точно не должен просесть в ее жизни, потому что она неоднократно признавалась в интервью, что коллаборация, которая она мечтала всю жизнь, и статус самого счастливого человека на свете дает колоссальный ментальный буст на корте. То есть она хотела сотрудничать с Гуччи. Тем более там Демна Гвасалия сейчас пришел руководить.
0: Ну, да, я знаю.
1: В общем, все эти модные...
0: Оригинальные он делает, конечно, эти подборки.
1: Но он же из Балентяги перешел
0: туда.
1: Я
0: поэтому и говорю, что ну ты же меня всему научила. Мне приходится уже смотреть за этим всем.
1: Ну, и Арина тоже все знает и правильно делает. Смотри, она подчеркивает свою красоту, свою привлекательность. Для женщины это важно быть не просто успешной на корте, но и быть еще... уверенной за счет своей красоты. Посмотри, сколько она занимается спортом, как она ухаживает за собой. Я на нее подписалась везде, слежу за ее жизнью. Вот она и Ольга Бузова у меня всегда в этих кружочках.
0: Вот это
1: да. Я за ними слежу. Рассказала все про себя.
0: Вообще прям описала полностью свою жизнь. От спорта до не спорта.
1: Ну, все равно для меня это девчонки крутые, по-настоящему есть на кого равняться. И плюс она входит в топ самых высокооплачиваемых спортсменок мира, это тоже. А финансовая стабильность для нас, девочек, дает возможность, во-первых, для нее нанимать лучших тренеров.
0: Ну, это правда, да.
1: Физиотерапевтов и обеспечивать первоклассную подготовку. Арина, ты знаешь, она себя ведет достаточно агрессивно на теннисном корте, когда сражается. Ну, это правда.
0: Не без этого. Это же спорт.
1: Конечно.
0: Там без вот этого вот стиснуть зубы и молчать нельзя.
1: Нет,
0: там
1: нет,
0: надо
1: она...
0: прям вот так вот высказывать свое мнение. И даже иногда...
1: Жестко.
0: Да, непонятливые англичане не понимают, о чем идет речь.
1: Она там
0: сказала.
1: А наши
0: не запикивают.
1: Ну, она стала, да, популярной еще благодаря вот видео, которое завирусилось. А зачем вы мне тут нужны на этом корте? Давайте как бы тоже участвуйте.
0: Да.
1: Поэтому она, видишь, со всех сторон проявляется, и это очень круто. Это не только про спорт, это про женскую энергию, это про красоту, это про то, что она добилась, ну, вот... самых высоких вершин.
0: Хорошо, а я хочу у тебя спросить тогда, а вот немного ли она на себя взвалила? Ну, правда.
1: Угу.
0: Вот это мое мнение, которое вот сейчас наверняка многие тоже услышат. В сутках 24 часа, правильно? Спорт занимает, ну, часов 8, это точно. Отдохнуть ведь надо. А тут показы, а тут все... Я думаю, что это чем-то нужно жертвовать.
1: То есть ты считаешь, что она жертвует спортом?
0: Спортом, однозначно. И я думаю, что, скорее всего, очень, ну, через полгодика или через год, это мое мнение, я никого не принуждаю ничему, она просто скажет о том, что она заканчивает свою карьеру.
1: Ну, может, ей захочется это сделать.
0: Так
1: она,
0: я тебе про это и говорю, что вот эти вот бриллианты на корте и все остальное, это не просто так. Это второй аэродром. Да, понимаешь, такая вторая полоса, куда она может после спорта уйти.
1: Ну, а большой
0: спорт, я не удивлюсь.
1: Я понимаю, такая она может и детей рожать уйти, вообще-то. Может, она захочет, она же вышла замуж за мульти этого миллиардера, бразильца.
0: А нет, она еще для себя живет.
1: А или не вышла она, или они только пока
0: нет,
1: помолвлены?
0: Нет, у них только, да, помолвка.
1: Они еще помолвку сделали.
0: А это, знаешь как, ну ладно, я не буду говорить об этом.
1: В общем, ребята, мы тут обсуждаем Арину Соболенко. Ну а кто, если не мы, будем обсуждать и вообще радоваться за нее, поддерживать во всем. Она открыла модный показ сегодня на весь мир. Все увидели, какая она классная, крутая.
0: Вон тебе уже пишут. Ты знаешь,
1: я уже
0: этом?
1: Вижу,
0: видишь?
1: Что вы пишете. Да? Пишите обязательно Viber, Telegram 8029-1010.
0: За все.
1: Да, 307. Мешает ли ее вот карьера фэшн-модели, блогера, красотки ее спорту, ее достижениям, которыми мы все гордимся? В общем, как всегда, ваше мнение прочитаем в эфире.
0: Обязательно. Ждем.
2: Как дома шоу на МВ-радио.

0: Реклама.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Battle мнений.
1: А я тебе говорю о том, что нельзя одним, как говорится, седалищем на два кресла.
2: Можно,
1: понимаешь?
2: Нужно. Женщина может все, и она это доказывает каждый день регулярно.
1: Что такое? Вот я тут как мужчина могу расстроиться.
2: Ну, расскажу тем, кто только что подключился. Мы с Володей обсуждаем главную новость этого дня, что Арина Соболенко открыла модный показ в Милане, показала... Кто такая белорусская женщина, как нужно ходить на подиуме,
1: а
2: как нужно блистать
1: этого,
2: на корте.
1: Да, еще на корте показала, как это можно блистать, действительно. Жалко, что у нее ручка не бриллиантовая была в ракетке, а так бы был вообще просто экспонат.
2: А я думаю, что у нее есть, просто она еще не засветила это где-то.
1: А, готовит.
2: Ну, конечно.
1: А, я понял.
2: Она, как говорится,
1: титановая
2: все свои козыри...
1: Титановая ракетка, да, вот это вот.
2: Козыри все держат в секрете. Ну, в общем, мы обсудили эту тему, и давай я прочитаю вот одно сообщение.
1: Давай.
2: Которая очень хорошо отражает в целом мысль этого часа нашего.
1: Угу, и?
2: Написал нам, вот, к сожалению, без имени, человек. Слушайте, ну как, какой мешает? Мы же в 26-м году живем. Ну, то есть мешает именно, мы говорим про то, что фэшн-мир...
1: Мешает спорту, да.
2: Мы же в 26-м году живем, а не в прошлом веке. Посмотрите на других спортсменок. Сирену, Шарапову. Все великие чемпионки строили бизнес империи параллельно с победами. Арина невероятная трудяга с мощнейшим характером. То, что она блистает в платьях на подиуме, а через неделю выходит и крушит соперниц на корте, доказывает, мода для нее это просто крутая разрядка и источник кайфа. Люкс только подчеркивает ее статус первой ракетки, так что однозначно помогает. И чем бы вот я хочу добавить от себя, Арина не занималась, оно должно у нее приумножаться, все должно получаться, и ждем пополнения. Я как взрослый человек.
1: Тамада сейчас, ну, с первенцем вас.
2: Не, ну, хочется, чтобы у нее все и в личной жизни было.
1: Да, все у нее, мне кажется, в личной жизни прекрасно, потому что нету у нее вот этой, знаешь, грустного смайлика.
2: Нет,
1: она всегда, она всегда боевая и улыбается. А тем более, ну как я могу сказать про человека, который из Белоруссии и доказал о том, что эта страна есть на карте мира, да, своей ракеткой.
2: Не переспрашивают еще раз, из какой-то страны.
1: Да, вот. Оттуда, от чемпионки, да, мы знаем, конечно, вот, Арина и Картошка. Ну вот две.
2: Она, кстати, вот есть стартапы, если надоест Гуччи, а с Гуччи и надоест, там Демна Гвасали уйдет и все.
1: И все,
2: ей
1: да.
2: станет скучно. А может открывать какой-нибудь стартап с картошкой белорусской? А что?
1: Ну да.
2: Побегал на корте,
1: поел. Мы подкинем
2: поел
1: и станем против...
2: углеводов.
1: Да, ну, действительно. Я сейчас вот поднимаю руки, потому что ты права на 100%. Я ни в коем случае не могу критиковать ее, потому что мы видим все ее победы, достижения. И самое главное, что она не забывает про родину. Это самое главное.
2: Ну, а мы не должны забыть о том, что надо рассказать о погоде, которая планируется завтра на территории нашей страны и в любимой столице.
1: Оставайтесь с нами.
0: Как дома шоу на МВ-радио. Трек с белорусским акцентом.

0: Новое радио. О погоде.
1: Ну что, друзья, по информации Белгидромета, к сожалению, завтра 24 сентября обещают синоптики дожди. Температура воздуха минимальная ночью 5-10, максимальная днем 9-15 градусов тепла.
2: Ну, а я могу сказать про сегодняшнюю ночь. Плюс 7, плюс 9, северо-западный ветер, облачный с прояснениями и без существенных осадков. Но вот завтра... Плюс 11, плюс 13. Западный ветер, облачность с прояснениями и небольшой кратковременный дождь.
1: Не забываем о том, что «Минскую волну» можно найти не только в FM-диапазоне,
2: конечно,
1: но и скачать приложение «Радио Плеер Беларуси» в машине, на работе, дома, под звуки проводить самое лучшее время. Тем более осень, она уже сегодня вошла в свои полные права, говорят,
2: да,
1: равноденствие.
2: Абсолютно
1: мы вас с этим
2: верно
1: поздравляем. Это было «Как дома» шоу Володи Николаевич.
2: И Вика Красовская. Всем до свидания.
1: Пока.

0: МВ Радио. Реклама на Минской волне.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на Минской волне.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди и ливни. Ночью в некоторых районах возможен туман. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 9 градусов по Цельсию, днем от 10 до 14 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра. Минск.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди и ливни. Ночью в некоторых районах возможен туман. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 9 градусов по Цельсию, днем от 10 до 14 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Завтра в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди и ливни. Ночью в некоторых районах возможен туман. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 9 градусов по Цельсию, днем от 10 до 14 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ Радио. Минск 97.4.

твоя кожа белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварелью, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: Завтра в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди и ливни. Ночью в некоторых районах возможен туман. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 9 градусов по Цельсию, днем от 10 до 14 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.